0: Реклама. Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
1: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
2: А ты на балконе-то порядок навел?
1: А я в окно позвонил. Теперь жду. Есть стеклят и утеплят, и обошьют. Красота будет.
2: А мне шкафчик заказал?
1: А шкафчик в подарок.
2: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
1: А я в рассрочку заказал. Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.

0: Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
1: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
2: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
1: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
4: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-57-07.
5: Деньги нужны сегодня? В «Спецресурс» ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс124.ру и начни зарабатывать.
6: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Смарт-ТО для Мазда с правым и левым рулем в МЦ «Маршал». От 7850 рублей. Полный масляный сервис Мазда и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ «Маршал».
7: Предложение ограничено действительно до его отмены. Полный список диагностики, правила акции, 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ «Маршал». Не оферта.
8: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
10: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным «Хавейл Джолион». Только в Агат. В мае полноприводный «Хавейл Джолион» от 2 399 тысяч рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте «Хавейл Джолион» в Агат. Подробности в «Хавейл Агат» на Котельниково или по телефону 222-222-4.
11: Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
12: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
13: А папа
12: любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
13: И как же быть?
12: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали» и живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗА «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск-ФМ.
2: Алло, доброе утро. Да, подскажите, пожалуйста, вот не могу понять, у Nissan Wagon R гибрид, он чем отличается от остальных гибридов?
3: Вы имеете в виду ниссановские гибриды вообще в принципе?
2: Ну да, да, как я понял, он не едет же, он как-то работает просто как усилитель скорости или как это...
3: Ну, давай так. Во многих автомобилях электрические двигатели вообще нужны для того, чтобы давать какую-то дополнительную тягу. Ну, то есть, вот если мы рассматриваем вообще современные гибриды, да, то это схема, которая позволяет человеку одновременно в качестве генератора использовать двигатель для того, чтобы подзаряжать батарею, когда она просаживается. В некоторых случаях электродвигатель нужен, чтобы дать одномоментное ускорение, как вот на некоторых бизнес-седанах и так далее. В случае с Nissan это последовательная схема, допустим, от традиционных параллельных гибридов, где двигатель внутреннего сгорания напрямую с колесами связан. Здесь как бы схема по-другому. Колеса приводятся в движение, ну, исключительно электромотором, а бензиновый двигатель, он как генератор работает, как я вот и говорил. Это современная схема, которую на вооружение взяли китайцы и на всех современных гибридах своих следовательных, собственно, ее и применяют.
2: Ну, то есть, получается, как, например, взять того же самого Приуса, там, 20-40 километров, она не будет ехать на аккумуляторе. Чисто вот мощь.
3: Почему? Она ездит на аккумуляторе. Просто когда аккумулятор просаживается до определенного значения, включается бензиновый двигатель, который как генератор служит.
2: А, спасибо. Просто я думал, это на Nissan E-Power такая система, на самом Wagon R нет такой системы.
3: Насчет Магонера не знаю конкретно, но вот мы с E-Power'ом конкретно дело имели и в ремонте. Ну, в принципе, нормально. Достаточно простая схема, рабочая. Если нужно, допустим, там конкретно рассматривать либо параллельные, либо последовательные гибриды, я считаю, что последовательные, ну, скажем так, более интересны для людей, которые постоянно за рулем. Если тебе от работы до дома, бери вот такую же тему, как Prius. Да вообще можно электричку взять и не париться.
2: Спасибо большое за информацию.
3: Не за что. Счастливо.
4: Саш, пока что вопрос из соцсетей. Александр, здравствуйте. Какие средства для детейлинга действительно стоит своих денег, а какие маркетинг и переплата?
3: Я вообще, давай вот на этой теме закончим, потому что она достаточно обширная. Я лично, сколько вот мы не тестировали всяких там мазей, керамик, наносоставов, различных припарок, подорожников, там, не знаю, еще. Самая лучшая защита это что? Это страховка всего автомобиля, чтобы можно было покрасить, раз. И второе, если уж решили, то это пленка. Желательно полиуретан, который восстанавливает при нагреве. Выдерживает он определенное количество циклов при таких манипуляциях, но при этом я вот постоянно, особенно такие страдающие детали, типа там капота, бампера, лобового стекла и крыши стеклянной, которые вот у меня сейчас, я всегда закатываю в эту пленку. Почему? Потому что знаю, как дорого это все ремонтируется, где заказывается, и пленка самый рабочий вариант. Да, на ней остаются засечки, но ее можно хотя бы разглядеть, что она установлена на автомобиле. Разглядеть, сколько слоев баночек вам там напарили, продали и вмазали в ваш автомобиль, ну, практически невозможно. Здесь вы чисто вот на доверии работаете. И либо вы стоите над душой у человека, который все это втирает, я не знаю, полирует там и так далее. Да, есть рабочие составы, но они больше косметический эффект имеют. И по сравнению с пленкой не такой уровень защиты. Но пленку видно по краям, где она подрезается. Некоторые нерадивые тренировщики еще и подрезают кава, поэтому тут на любителя, как говорится. Можно матовые поклеить, можно цветными. Я знаю людей, которые гоночные автомобили вкатывают в винил просто от и до. Но защиты лучше пока не придумали. Если мы берем какие-то средства со своей и так далее, всегда остается место для обмана вас, как потребителя. И второе, их работа больше, наверное, для красоты и гидрофоба, а все остальное, как защита, они работают, конечно, не так сильно. Спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Мама, опять зубами!
6: С коронкой от Sky Dental можно.
7: Сверхпрочная коронка из диоксида циркония по специальной цене. Стоматология Sky Dental. Линейная 107. Звоните 296-13-56.
8: Акция действует до ее отмены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Новая модель Nordcross 001 уже на тест-драйве. Nordcross 001. Европейские технологии. Премиальный салон. Полный привод. 3 года гарантии. Ждем вас.
10: Котельниково 11.
9: Автоцентр ВСК. Ближе к людям.
11: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
12: Застройщику СЗДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В Красноярском крае возбуждено уголовное дело после гибели 7-летнего мальчика в селе Бражное. Днем 1 мая двое детей гуляли у реки Кан. Они начали прыгать по бревнам, прибитым к берегу. В какой-то момент один из мальчиков упал в воду и утонул. Спасатели продолжают поиски тела ребенка. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют все обстоятельства трагедии, пишет Борус. В Красноярске стартует активная фаза дорожного ремонта. По словам мэра Сергея Верещагина, за сезон планируют обновить 52 улицы, 4 перекрестка и в целом 69 километров дорог. Градоначальник признает, что неудобств для автомобилистов не избежать. Специальная карта с ремонтируемыми участками и путями объезда уже опубликована на сайте администрации. Готовые отрезки будут отмечать там же. Об этом сообщает НГС-24. Минтруда расширила список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы. Как сообщает РИА Новости, количество специальностей выросло с 271 до 363. Организации, где можно пройти службу, до 1927. В число новых позиций вошли травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, лесной пожарный, водолаз, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог. Таким образом,

0: Отклониться от призыва по убеждениям теперь можно, принося пользу обществу в самых разных сферах. Расширение списка должно снизить социальную напряженность и дать больше возможностей для альтернативной службы, пишет Борус. Игорная зона появится в Республике Алтай. Президент Путин подписал закон. Сейчас в России 4 такие зоны – в Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. Еще одна строится в Крыму. Японские ученые разработали виртуальную кошку, которую можно гладить. Исследователи из Токийского университета создали VR-систему, имитирующую прикосновение к животному с помощью звуковых волн, создающих микродавление на ладони. Ни перчатки, ни контроллеры не нужны. Тест на 22 добровольцах показал, у большинства после поглаживания снижался пульс, а сами участники верили, что касаются чего-то реального. Разработчики назвали такую альтернативу решением проблем настоящих питомцев – травм, аллергии и дорогих роботов. Правда, выгуливать или кормить VR-кошку не придется. Технология пока на стадии эксперимента. Сможет ли она заменить живое тепло – вопрос открытый, пишет телеграм-канал «Борус». И о валюте. Доллар 74.80, евро 88.64. Наталья Мальцева, служба информации.
1: Впервые он почувствовал весну.
2: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: Сегодня, в понедельник, 4 мая, в нашем городе облачно, ожидается дождь. Ветер от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 9, плюс 11.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Реклама.
1: Квартал речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
3: Коничива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Салават сива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
1: Радио.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
4: Понятно.
5: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
6: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.

0: скрипела раньше, а моя спина!
1: Комфортный матрас sleepkaif.ru.
2: ООО «Слипкайф». ОГРН 11-42-46-80-32-992. Город Красноярск.
3: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
4: Неделю? Нет. Одну ночь. «Сивол» доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. «Сивол». Когда важно успеть. 8-800-600-98-80. «Сивол.рф».
5: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
6: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В Красноярске 8:12. Всем доброе утро. Понедельник, 4 мая на календаре. Здесь в студии «Завтрак чемпионов». Юля Майнгард.
2: Сева Бельмасов.
1: Ребята, доброе всем утро. Особенно тем, кто перекрывает другие машины во дворе, подпирает и думает: «Я сплю, и весь двор тоже спит». Пожалуйста, ну блин, это вот история стара как мир, сколько можно. Почему люди надеются, что, наверное, именно вот эта чистая, помытая машина сегодня никуда не поедет?
2: Ну, я думаю, что эти люди, видимо, сами никуда не едут, не торопятся, вот и другим не дают, где-то высыпаются. Но однажды они могут проснуться и увидеть, что их автомобиля нет, просто его эвакуировали.
1: Кстати, ведь да, это же можно как бы законным образом сделать, но это тоже, знаешь, вот эта тягомотина по времени. Поэтому, если вы так делаете, пожалуйста, с сегодняшним днем все это дело прекращайте. Очень надеюсь, что майские выходные у вас прошли, ну, великолепно. У меня, знаешь, все прям как по написанному. Дача была, шашлыки были. Вот это, знаешь, шашлычная бомба, я бы даже так сказала.
2: Самое главное, куртка костром пахнет.
1: Естественно, и не только она. Поэтому, собственно, шаги исхожены, друзья тоже попроведаны, так скажем. Надеемся, что у вас тоже хорошо все прошло. Если, кстати, есть чем поделиться, возможно, что-то такое произошло, вот о чем хочется кричать на весь наш город, то можете делать это в наших социальных сетях, например, наша группа ВК, радио Красноярск ФМ. А вчера, когда я была на Мане, я увидела ту самую набережную, которую сломала льдина. Слыхала об этом?
2: Да, конечно.
1: У меня, во-первых, был вопрос: а вот на что там 50 миллионов потратили? Куда же их там все-таки зарыли? А может быть, их льдина отмыла, так сказать, эти 50 миллионов? Ну, то есть, как бы совершенно непонятно, потому что участок этой набережной, он абсолютно небольшой. Да, там сейчас практически ничего, за исключением маленького пятачка, не осталось, но больше меня впечатлили те самые столы и стулья. Вроде как каркас есть, а вот на что поставить и на чем сидеть, нет. Кто снял? У меня вопрос. Я также видела людей, проплывающих на сапе. Там сейчас бешеное течение, и вот эти вот люди, они, ну, как, знаешь, как на Родео, на каком-то, на каких-то американских горках вчера там двигались. И что-то мне подсказывает, что это был наш Пашка, наш коллега.
2: Вот скорее всего.
1: Когда он придет, мы ему зададим вопрос, потому что в одной соцсети я вчера увидела, что он там тоже был. Короче, поговорим, ребята, обо всем об этом. Если вам сегодня тоже кто-то немножечко не скрасил это утро, впереди трек от Pharrell Williams «Happy», будьте счастливы.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
6: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Рамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
9: Новый гибридный «Джили» и «X5 TMI». Для мира, где технологии стремительно меняют все. Два источника энергии, запас хода свыше 900 километров, низкий расход топлива, быстрая зарядка. Новые «Джили» и «X5 TMI». Мысли гибридно.
10: Ждем вас на Котельниково 11, автоцентр ВСК. Ближе к людям.
11: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.

0: Даня.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: О, Артбетон. Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050.
4: Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
1: В Красноярске 8:24, понедельник. На самом деле, вообще прекрасный день после таких теплых, достаточно майских выходных. Пора обсудить что-нибудь такое, знаете, рабочее, мотивирующее. Кстати, о Шакире мы давно не слышали ничего.
3: Да, да, я примерно с 2008-го там, когда...
1: Да нет, ну подожди.
3: А нет, 2010-й Вака-Вака была, помнишь?
1: А я думаю, whatever, whatever.
3: Но это раньше.
1: Короче, Шакира собрала таки 2 миллиона зрителей на самом масштабном концерте в своей карьере. Прикинь, 2 миллиона.
3: Обалдеть.
1: Это просто не вообразить, когда вот все они на тебя смотрят. Она установила свой личный рекорд.
3: Подожди, то есть она, по сути, вот такая в 2 Красноярска заехала, где-то между Красноярском и Новосибирском выступила,
1: она
3: да?
1: Она такая, вот собираемся все вот здесь.
3: Включаем Красноярск FM.
1: Кстати.
3: И здесь бы спела пару песен, вообще было бы больше.
1: Так, слушай, ну здесь ладно, она попросила какую-то заоблачную сумму, а там это был бесплатный концерт на пляже в Рио-де-Жанейро. Прикинь, на пляже 2 миллиона зрителей.
3: Конечно, конечно. Вот там же еще в Бразилии, там же вообще обожают вот эту вот всю карнавальную, пляжную историю, песенную.
1: Там вообще просто... Я смотрю видео сейчас, это вообще невообразимо. Там, знаешь, с дронов снимали, это просто какой-то такой муравейник. Концерт, правда, задержали более чем на час, но люди, знаешь, за что ей простили? Когда дроны над пляжем в небе вывели надпись по-португальски «Я люблю тебя, Бразилия». Публика такая «Вау, да, все, красотка». И Шакира, выходя на сцену, вспомнила свой первый визит на сцену именно в Бразилии. 18 лет она туда приехала, мечтала спеть. И она говорит, посмотрите, теперь я пою для 2 миллионов. Короче, все хиты. И концерт был посвящен женской стойкости.
3: Юль, ну я думаю, что, зная вообще бразильскую небольшую вот эту вот историю, культуру, там начинался концерт с 2 миллионов, закончился на 3.
1: Там такое, да?
3: Да, конечно.
1: Типа, алло, годно, все, давай, подъезжай.
3: Нет, демографию повысили, я думаю.
1: Слушайте, нам эти методы сюда тоже надо.
4: Завтрак чемпионов.
5: Будем делать прямой эфир.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
1: В Красноярске половина девятого. От Яндекса 7 баллов. Проверим дорожную ситуацию.
2: Юль, на правом берегу у нас все достаточно серьезно, а именно по следующим улицам. По пересечению Александра Матросова, Семафорной, 60 лет, Октября и Свердловской. Там у нас есть скопление машин. Также и проблемы у нас на улице Мичурина в обе стороны. На улице Крайняя снова ДТП. Поэтому там у нас в сторону газеты «Красноярский рабочий» будет серьезное затруднение. А на левом берегу?
1: Передвигаемся налево. Здесь тоже немало затруднений. Во-первых, «Партизана» от Краснодарской до «Зенита» стоит. Караульная от кольца «Шахтеров» в сторону 2-й Брянской. «Калинина», «Мэрчика» в направлении кольца стоят. «Мэрчика», кстати, от кольца до поворота на Свободный проспект. Улица вся загружена. 2-я Озерная, Северо-Енисейская, «Красная армия» в сторону выезда на Копыловский мост. Есть проблемы на Гусарова при повороте на Высотном, ну и Калинина в районе мясокомбината от кольца и обратно в его направлении стоят по обеим сторонам. Семерка от Яндекса. Вам прекрасного, счастливого пути.
3: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Реклама.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Не тихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. mentalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Реклама.
1: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Smart ТО для Mazda с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Mazda и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал.
2: Предложение ограничено и действительно до его отмены. Полный список диагностики и правил акции. 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал.
3: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
4: А ты на балконе-то порядок навел?
3: А я в окно позвонил. Теперь жду. Я стеклят и утеплят, я обошьют. Красота будет.
4: А мне шкафчик заказал?
3: А шкафчик в подарок.
4: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
3: А я в рассрочку заказал. Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277 56 33.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
6: Из Красноярска.
7: Для Красноярска.
8: Я завтрак чемпионов на «Красноярск ФМ». Просыпайся, город, мы качаем этот день.
7: 8 часов 39 минут. В Красноярске 8 и 9 июля пары смогут зарегистрировать свой брак в Национальном центре «Россия». Не просто так, а по случаю 3-го Всероссийского свадебного фестиваля.
9: Ну как же это чудесно. Во-первых, в значимом месте. Во-вторых, какой там вид? Вы видели? Панорама, красота на Енисей, на 10 рублей, вот эти вот, на, пожалуйста, на коммунальный мост. А? Сейчас, чтобы такую площадку забронировать, пожалуйста, сотен тысяч рублей надо выложить.
7: А тут абсолютно бесплатно, вы просто регистрируетесь. И, кстати, День семьи, любви и верности, к этому тоже все приурочено. Фестиваль называется «Скажи да» в Национальном центре «Россия». Что интересно, вы там будете не одни. Молодоженам предлагают, во-первых, включить в свадебный образ элементы национальных костюмов, чтобы показать единство культур, традиции народов России. И вот несколько таких разножанровых, я бы так сказала, пар собираются и им проводят церемонию.
9: Ну вот, вот и замечательно. Я думаю, что вот почему мы не там, Юля? Нам же нужно тоже... Ну,
7: Сева, потому что мы уже давно как бы в отношениях.
9: Нет, ты не поняла. Нет. Я говорю, что провести, конечно, мероприятие это чудесное.
7: Да там, знаешь, походу свои Сева. Уже где-то.
9: А, да?
7: Ну вот.
9: Ну ладно, друзья, все, кто туда не пойдут, в общем, к нам с Юлей.
7: Ну, подождите. У меня, кстати, есть еще небольшая информация по этому поводу. Возможно, Сева, кстати, вот тебе это будет актуально. Там будет еще. То есть, представляешь, вы сочетание брак произвели, вас ждут лекции. Ну, кстати, я бы не хотела после бракосочетания идти на лекцию. Ну, может быть, один из вас такой душный. Мастер-классы, гастрономическое шоу, вот это уже гораздо интереснее. И также передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России».
9: Ну, вот это уже круто, на самом деле. Друзья, да, 8-9 июня.
7: Да, регистрация поэтому уже доступна.
9: И Юля вам об этом все уже донесла и сказала. Спасибо тебе, Юля.
0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте stroysibirgnb.rf.

0: Компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
2: Для вахтового поселка нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
3: Одеялка с барашками.
2: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
4: Ресторан «Тунгусская». Современная сибирская кухня. Улица Весны, 30.
5: Представляем большой кроссовер «Джили Акаванго». Для кого нужен его семиместный салон с независимой регулировкой всех сидений?
6: Для семьи.
5: Для кого нужен его огромный багажник?
6: Для семьи.
5: Для тех, кому нужно все это, плюс отличная управляемость и мощный мотор. «Джили Акаванго». Больше для семьи. Официальный дилер «Джили» в Красноярске, автоцентр ВСК. Котельниково, 11, автоцентр ВСК. Ближе к людям.

0: предназначена для детей старше 16 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
2: Без 15:09 в Красноярске в эфире наш автоэксперт Александр Морозов. Саша, доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, как выходные прошли?
2: Да вообще шикарно. Тепло, плюс 25.
3: Вау! Да. Ничего себе!
4: Недолго мы радовались, что Саша, ты? Извини, что хотел вот влезть так. Недолго радовались, плюс 9, все, опять. Если что, кто не знает...
3: Ну ничего, знаешь же, 9 плюс, это не 9 минус. Сейчас будем принимать звонки. Напомню, наш номер телефона 320-0600, вы можете дозвониться. Мы говорим об автомобилях и на автомобильные темы. Поэтому, если кто-то из вас уже готов задать вопрос, либо озвучить свое мнение, может быть, про свою тачку рассказать, да пожалуйста, мы ждем каждого из вас, пожалуйста, звоните, оставайтесь на связи, делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения, ну и мы за безопасность превыше всего, а потом уже можно остановиться, например, с нами спокойно поговорить, и, конечно, все машины обсуждаем, которые только захотите, плюс ко всему, выслушиваем с удовольствием ваше мнение, статистику принимаем по той или иной машине, которой вы владеете или владели, вы можете дозваниваться, линия сейчас свободна, либо писать, если нет возможности дозвониться.
2: Вот как раз у нас есть сообщение. Александр, здравствуйте. Подскажите, рискую ли чем-нибудь я, покупая Haval H9, 2 года, пробег примерно 60 тысяч километров?
3: Ну, я бы не сказал, что пока какой-то риск есть, потому что пробег достаточно детский. В принципе, там еще даже гарантия остается. Ну так, по-хорошему, если она действительно там гарантийная, и она еще целый год поездит под прикрытием дилерской, там же еще есть тема с продлением, то есть можно как бы продлиться, если по-хорошему. Ну и опять же, да, я вот, кстати, тут опробовал недавно со знакомым одну из услуг, сейчас расскажу. То есть если вы берете с автички автомобиль, допустим, вы берете с чужого рынка, сейчас очень популярная тема пошла с европейскими машинами, со вторички, допустим, из Китая, либо производства китайского. Гарантий на такие машины, понятно, нет. Но есть продукты на рынке, которые выглядят как страховка гарантийная. Ну, то есть, грубо говоря, ты страхуешь основные узлы, типа коробки и двигателя, на там определенную небольшую сумму. То есть, если мы будем сравнивать стоимость ремонта и суммы вот этого как бы продукта типа полиса, то на самом деле получается очень даже выгодно. И себя можно застраховать. Но что касается H9, откровенно, я ожидал чуть больше прыти и комфорта.

0: внедорожников. Сейчас они какой-то вот свой такой продукт создали, пусть там более вместимый, может быть, не такой прыткий, как хотелось бы, но более стабильный. Давай дальше.
1: 3-2-0-600 номер нашего прямого эфира, по которому вы можете дозвониться. Еще один вопрос. Александр, посоветуйте авто понадежнее для выезда по бездорожью, например, на рыбалку, до 1 200 000 рублей.
0: Вау, слушай, ну...
2: Нива.
0: Я бы так сказал. Смотрите, любой выезд на серьезное бездорожье – это затем ревизия. То есть, как только ты выезжаешь в какую-то серьезную грязь, болотистую местность и так далее, во-первых, ты должен иметь либо спецтехнику, это так называемые корчи, квадрики, UTV-шки различного рода и так далее, ты все равно так или иначе после каждого выезда промываешь, смотришь, потому что, но без ревизии никак. Любой, кто увлекается оффроудом, знает, что выезды бывают разные, то тут с подшипником, то там с тягой, то еще какая-нибудь ерунда приключится, то лебедку клинанет. Но если мы берем гражданские обычные выезды, типа там вот на пикничок, да просто по лесочку прокатиться, так для этого вот я, собственно, себе машину сейчас брал. Из таких более-менее адекватных вариантов я бы смотрел правый руль. Может быть, уже найдете себе там переделанный Suzuki Jimny, старые кратыши Pajero Pinin, вариант вполне рабочий. Никто не отменял Нивы и УАЗики так между нами, потому что, ну, фактически замены этому транспорту, особенно короткобазному, на плохих дорогах нет. Ну, тут только минус, что это на обычных дорогах пользования общего, ну, как-то не очень, мягко говоря, в плане динамики и управление, но если чисто вот для спеццелей, то да. Если нужно смотреть что-то из пикапов, то сорян, сильно нового не будет. В бюджете 1,5 миллиона рублей весьма-весьма потертые варианты типа L200. Ну, Hilux даже не знаю, честно. Это прям сильно пробежные. Возможно, получится достать, но я бы больше был ориентирован на закрытую будку. И, скорее всего, это будет правый руль. Вот те модели, которые я перечислил, там бюджет даже будет ниже. Остальное можно на внедорожный тюнинг оставить, если что. Время у нас вышло, я
1: правильно
0: понимаю?
1: Саш, у нас есть еще одна минутка. Давай на звонок ответим. Доброе утро.
0: А, давай, давай, алло.
3: Здравствуйте.
0: Да, слушаю вас.
3: А скажите, пожалуйста, вопрос такой. Volkswagen Polo, Euro 5... По катализатору вопрос. Вот, например, пробег, брал ему новую машину, уже пробег 160 тысяч. Надо его вырезать или нет?
0: К вырезке катализатора всегда есть несколько предпосылок. Залезть, посмотреть обязательно. Если в сервисе не будете присутствовать, чтобы они вам сняли, есть цитоскопы различного рода камеры, которые можно засунуть, посмотреть вообще, в каком он состоянии. Если он начал разрушаться, оплавляться и так далее, тогда да. Вот тут надо принимать решение. Либо менять на заводское, оставлять, как было придумано, Евро-5 и так далее. Либо выбивают люди, ставят обманки, перепрошивают, удаляют там и прочие-прочие вещи. Здесь каждый голосует по рублю. Ну, то есть, ков в кошелек, такое голосование. Я никого ни к чему не призываю, я бы оставил, как завод-изготовитель придумал, но это хозяин-барин. Я понимаю, почему люди вырезают их, чтобы не тратиться на цветмет. Стоимость такого узла достаточно дорогая. Но что касается, вот сейчас прям там пробег 160, побежали дружно вырезать, нужна предпосылка. Если он выходит из строя, если он начинает разрушаться, тогда, да, скорее всего, диагноз будет пока еще 50 на 50, но, скорее всего, что он уже начинает изнашиваться, но за ним придется следить. То есть каждое ТО после пробега в 100 тысяч я вообще бы рекомендовал. А корейцам вообще бы, наверное, рекомендовал каждое ТО заглядывать и смотреть, что у вас там с катализатором. Поэтому пока бить тревогу рано, ездим, проверим, а потом уже будем решать.
3: Спасибо.
0: Спасибо и вам удачи. Благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
5: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
6: Мы держим вас в курсе
7: важнейших событий.
6: Новости на Красноярск-ФМ.
8: Здравствуйте. Жители села Кучерово, чьи дома сгорели при крупном пожаре, получат денежную компенсацию. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Огонь уничтожил 14 домов, где проживали 42 человека. Большинство сейчас живут у родственников. Одну женщину разместили в здании сельсовета. Власти займутся поиском жилья для дальнейшего расселения пострадавших, сообщает ТАСС. Напомню, причиной пожара стала топка печи в ветреную погоду. Возбуждено уголовное дело. Сумма выплат пока не уточняется.

0: Красноярские полицейские установили мужчину, причастного к поджогу травы и леса на Исауловской петле. Крупный пожар, напомню, произошел 1 мая. Очевидцы рассказали, что его устроил турист, запустивший 3 сигнальных патрона. К утру 2 мая лесной пожар локализовали на площади 17 гектаров. Предполагаемым виновником оказался 56-летний житель Красноярска. В полиции он признался, что был на петле в составе тургруппы и допустил неосторожное обращение с пиротехникой. «Просто запустил в честь этого похода», – заявил мужчина. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается, пишет Ньюслаб. За неделю мошенники похитили у жителей Красноярского края почти 100 миллионов рублей. Жертвами стали 138 человек. Чаще всего люди попадались на уловки в интернете и на звонки лжесотрудников спецслужб. С начала года аферисты украли у красноярцев уже более 800 миллионов рублей. По каждому факту возбуждены уголовные дела. Однако раскрываемость таких преступлений остается низкой. Будьте бдительны, не переходите по подозрительным ссылкам и не сообщайте личные данные, предупреждает НГС-24. На площади Мира в Красноярске открылась масштабная уличная выставка «Ко дню Победы». Как сообщает Ньюслаб, авторы вдохновлялись газетными выпусками военного времени, в частности, заметками красноярского рабочего с 1941 по 1945 годы. На две недели площадь превратилась в пространство, построенное по логике газетного номера. Зрители свободно перемещаются между стендами, слушают аудиосопровождение, читают о подвигах земляков, эвакуации заводов и культурной жизни края в годы войны. Центральный объект – каскадный подиум со стелой в форме пятиконечной звезды, где выступают творческие коллективы. Выставка открыта круглосуточно, вход свободный. Экранизация романа красноярской писательницы Анны Джейн «Твое сердце будет разбито» приближается к 900 миллионам рублей сборов, занимая 6-е место в топе самых кассовых фильмов года. Однако до лидера проката второй части «Чебурашки» с 6 миллиардами картине далеко. В мировом масштабе сборы экранизации выглядят скромно – около 12 миллионов долларов против миллиардов лидеров вроде «Аватара». Об этом сообщает НГС-24. И о валюте: доллар 74,80, евро 88,64. Наталья Мальцева, служба информации.
1: Впервые он почувствовал весну.
2: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
4: И теперь о погоде. В Красноярске сейчас плюс 8 градусов. Днем ожидается небольшой дождь, плюс 11. Скорость ветра с порывами до 12 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске 9 утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламат сива.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В Красноярске 9:03 за окном плюс 8 градусов. Между прочим, все не так плохо, как и говорили. Сегодня, да, днем небольшой дождик нас ожидает. Но все-таки к середине рабочей недели у нас будет температура очень даже хорошая и жаркая.
2: Давай сказать плюсы. Вот кто-то еще не убрал зимнюю одежду или весеннюю, демисезонную, знаешь, такую. Ну вот, достаточно.
1: Да. Вот вы... Тот самый, знаешь, пуховичок, который... Нет-нет, да и выглядывает из шкафа.
2: Вот, да вы его и доносите туда... Опять же, не забудьте положить 500 рублей обязательно, которые вы потом с большим удовольствием потратите через год. Да, или через полгода. Да, вы скажете, небольшая инфляция, ну и что? А радость-то больше гораздо, когда ты находишь вот эти вот заветные купюрки у себя. Ты,
1: кстати, Согл. Кстати, почему-то все сейчас начали говорить Согл.
2: Да, согласна. В упрощении, знаешь, поэтому мы двигаемся дальше. Да, дальше двигаемся мы. И что хочу сказать. На самом деле, во-первых, прошлая неделя у нас пролетела очень быстро. Выходные невозможно жаркие, насыщенные. А сейчас и водичка в машине остается прохладная. Да, плюсы какие у нас хорошие. И догулять можно в вещах каких-то.
1: Слушай, вот ты сказал про то, что были действительно аномально жаркие майские выходные. И это максимально странно выглядело. Красноярцы, которые купались и загорали на фоне льда. Такое тоже было, действительно. И собрали, ну, некоторые такие, видимо, я их называю журналюги. Короче, они собрали действительно фотографии таких людей на... Я так понимаю, что где-то это было, вот, допустим, на набережной, на острове Татышев, у мясокомбината на озере люди отдыхали, из-за резкого потепления все такие переоделись сразу в купальники, а при этом лед-то на воде как бы еще не успел растаять. И получился такой контраст. Кто-то в купальнике возле льдины, кто-то в кофточке, но в такой легкой уже, допустим, на Абаканской протоке вообще заметили купающихся детей, поэтому просто-напросто будьте бдительны. Ну да. И да, когда я вчера ходила на Ману, ты идешь, даже не вчера, вернее, а позавчера, когда была самая такая жаркая погода, ты идешь в топе, в коротких шортах, и вот у тебя еще льдины, и такое какое-то странное ощущение, но ты понимаешь, вот оно, это Сибирь.
2: Юль, ну вот для нас вообще ничего не холодно.
1: Ну, для нас как бы да. Особенно если в каком-то определенном состоянии, я говорю про то состояние, когда у тебя 3 выходных, когда Вау. Тебе никуда не надо спешить, да. Там ты об одежде даже не думаешь. Ребят, мы, конечно, думаем о вас в первую очередь, поэтому здесь классная, хорошая музыка, впереди крем-сода и хлеб. Плачу на техно, немножко подвигаемся.
3: Согласен. Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Вилинского, 3.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
5: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. В «Спецресурс» готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
6: Глазки закройте, лягте в кровать. Кайф со слит-кайфом все-таки спать. Боли в спине и сонливость прощайте. Комфортный матрас от слит-кайфа встречайте.
7: Слит-кайф.ру.
8: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-700-01-93-30.
9: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру? А доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8-800-698-80.
10: Сивол. Оператор 125-240-023-886. Город Красноярск. Улица Марии Цукана, 18, строение 6.
11: Планируем семейное счастье по-фамильному.
12: А это как?
11: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
12: А потом дети вырастут.
11: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-80-50.
13: Застройщик УОСА за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. В Красноярске 9 часов 15 минут, за окном плюс 8 градусов. В эту минуту мы говорим об афише событий на сегодняшний не только вечер, но и день. Во-первых, сегодня, 4 мая, в Красноярск приедет поезд Победы в 12:00 на главный ЖД вокзал. Что такое поезд Победы? Это такой специальный паровоз с артистами и представлением к 9 мая. И вот, в общем, на вокзале изобразят, как прибывает эшелон с военными в мае 45-го года. То есть вот военный оркестр, все вот эти военные песни, танцы обязательно будут. Поэтому вдруг вы сегодня в 12 часов не заняты, приезжайте туда. На самом деле, я вот в прошлом году была. Во-первых, это масштабно, там действительно очень много народу собираются. Во-вторых, это, ну, это как-никак вот те события, которые мы обязательно должны чтить и помнить, и ходить, возможно, на парад не только 9 мая, но еще и за несколько дней до.
2: Знаешь, и еще там очень крутые ребята все это делают, и это так выглядит красиво, масштабно, как будто бы вы действительно побывали на каком-то мини-предпараде, знаете, вот, то есть подготовиться вот
1: а
2: к этому.
1: А ты, кстати,
2: всему.
1: 9 мая на парад ходишь утром?
2: Хожу.
1: Я
2: хожу,
1: тоже.
2: Хожу. И я думаю, что мы обязательно с радиослушателями нашими увидимся там.
1: Ну, и, кстати, 9 мая на Театральной площади, собственно, приезжайте туда, там тоже будет концерт, ну, я, по крайней мере, там буду. Едем дальше. Куда можно еще сходить? Можно также отправиться на спектакль «Легкое дыхание». Знаешь, вот вдруг сегодня на обеде с 2 до 3 вы будете где-то рядом с ДК «Свердловский» и подумаете, а почему бы и не устроить себе такой культурный час? Это спектакль по произведению Бунина. Ну, это такая лирико-трагическая история. Я думаю, что многие читали, знают. И, в общем, сегодня, да, можно будет в ДК «Свердловский» посмотреть ее. Свободные места в небольшом, правда, количестве, но все-таки они еще остались. И кроме того, возможно, вы давненько не заглядывали на какие-то выставки. То можно в креативное пространство индустрии прийти и посмотреть на выставку «Этот день лучше другого дня». Кстати, мне кажется, очень даже символично. Выставка Кирилла Покази — это художник, такой современный художник. Выставка самопомощи, как, опять же, автор подчеркивает. Он говорит: «Я отмечаю причины жить». Прикинь, как... Вот, казалось бы, это звучит очень просто, но, с другой стороны, это очень как-то философски и глубоко. И преобразовывая вот эти причины в плакаты. То есть, если вы потеряли смысл жизни, если вы думаете, боже мой, жизнь — дно, то вот вам туда, посмотрите, вдохновитесь на какие-то яркие краски, возможно, поменяете свое представление о чем-либо и выйдете уже совершенно другим человеком. Ну, по крайней мере, как обещают.
2: Юль, ну вот, я, знаешь, я вот обожаю вот эту твою рубрику «Афиша», потому что я сразу же после нее свои планы как-то перекраиваю.
1: Да, и никуда не ходишь.
2: Нет, хожу, между прочим, поэтому спасибо тебе большое.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «StroySibirGNB.рф».
2: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Когда важна каждая деталь. Высокоточное лечение под микроскопом, имплантация и протезирование в стоматологии Sky Dental. Линейная 107. Телефон 296-13-56. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ресторан «Тунгуска». Современная сибирская кухня. Улица Весны, 30.
6: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.

0: я сдал сессию.
1: А мы вчера поженились.
2: А у меня сын родился. Третий.
3: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
4: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
1: В Красноярске 8.27, от Яндекса 5 баллов. Проверяем дорожную ситуацию. Актуальная информация для автолюбителей. Итак, на правом берегу крайне страдает Мичурино, причем по обеим сторонам. Мичуринский мост в направлении выезда на Октябрьский мост. Все забито целиком и полностью. Передвигаемся на левый берег. Здесь по-прежнему имеются проблемы на Майорчука. Начиная от космоса, при движении в сторону кольца. Высотная в сторону центра. По-прежнему небольшие затруднения еще остаются, и Калинина в сторону кольца в районе мясокомбината. В общем и целом от Яндекса 5 баллов. Вам счастливого пути!
2: Стоп-машина, эй, машина! Стоп-машина, эй!
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Реклама.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. Mintalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Для вашей базы отдыха нужны одеяла, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
2: Одеялка с барашками.
1: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
3: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
4: А ты на балконе-то порядок навел?
3: А я в окно позвонил. Теперь жду. Я стеклят и утеплят, и обошьют. Красота будет.
4: А мне шкафчик заказал?
3: А шкафчик в подарок.
4: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
3: А я в рассрочку заказал. Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина, 7, 277-56-33.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
6: Из Красноярска.
7: Для Красноярска.
8: Утреннее шоу на Красноярск ФМ.
9: 9 часов 35 минут в Красноярске. Мы тут заговорили про бани, сауны и все такое прочее, потому что, ну, как будто бы май именно с этим ассоциируется. Финские инженеры говорят: но вы не можете сходить в нормальную сауну, сходите в виртуальную. Ну, пожалуйста, можете это сделать вообще хоть где. Они разработали такие специальные очки, интерфейс, который позволяет побывать в виртуальной сауне. Смотри, не только VR-очки, но еще и куртка со встроенными там термоэлектрическими элементами. Значит, имитирует движение парильщика вот именно в этих очках. Ты как будто бы заходишь в сауну. Сауна, видимо, с каким-то там парением. Ну и все, и ты ощущаешь, в принципе, те же самые приливы и отливы, которые ты ощущаешь, ну вот, в обычном парении.
10: Они прям настолько любят, да, вот сауну?
9: Видимо, да, потому что элементы вот в этой куртке нагреваются до 45 градусов. Ну, представляешь, ты сидишь на рабочем месте, пошел такой немножко расслабиться, чуть-чуть вот в обеденный перерыв, короче, надел очки, куртку, думаешь, сейчас схожу.
10: Юля,
9: а как же вот эти хлестания веничком?
10: Ну,
9: там,
10: как же, конечно, вот все это, запах, аромат, это немножко брызнуть эвкалипта, пожалуйста, на печку тоже, да?
9: Как-нибудь. Кстати, да.
10: Как же
9: какие-нибудь
10: без этого?
9: Травы, вот это вот все. Но смотри, хочется потом выйти, какую-нибудь купель окунуться, либо же контрастный душ. В симуляторе есть как раз-таки контрастный душ. Если опрокинуть на себя ведро с водой, то элементы куртки охлаждаются до 25 градусов.
10: Подожди, а это, ну, нормально то, что там в ней есть какие-то электрические элементы, и их можно прямо окатывать водой, ничего не случится?
9: Не-не-не, смотри, то есть ты не настоящей водой себя окатываешь. Ты именно в очках в этой игре ты себя окатываешь водой, и когда это происходит, то твоя куртка охлаждается до 25 градусов.
10: Обалдеть.
9: То есть это такой вот еще вибромоторчики там встроены, которые создают такое дополнительное ощущение от потока воды. В общем, если вам прям не светит такие вот такая вот настоящая сауна, где там не только парение будет, а что-нибудь еще, то, ну вот, мне кажется, как вариант.
10: Но я все-таки за традиционные наши баньки.
9: Чтобы вот отхлестали как следует.
10: Ну да, без веник, вот это вот, без листиков, мой любимый.
11: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
2: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
4: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города.
5: Официальный дилер «Джили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11.

0: в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123 240 30 76 96.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский, 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярск ФМ. 9.45 в Красноярске, в студии «Завтрак чемпионов» Юля Майнгард.
2: Сева Бельмасов.
0: И Юля, в Северо-Уральске пенсионерка нехило так всех напугала местных жителей. Как ты думаешь, чем?
2: Перестала кормить голубей?
0: Нет, она вышла на улицу с гранатометом в руках. Представляешь, вот это она напугала. В общем, фото... Почему я смеюсь, вы спросите? Вы что? Ты что, Сева, не совсем в себе? Да нет, я в себе. Просто, во-первых, фото этой замечательной бабушки с вот гранатометом, оно разлетелось вообще по всем соцсетям. Но все прояснилось совсем вскоре. Это Галина Федоровна. Она работает в музее ОВД и просто несла на выставку новый экспонат.
2: Все-таки, это же Галина Федоровна, все, да. Не обращай внимания.
0: Да, ну, не обратить внимания невозможно, но после таких новостей, я думаю, что ей в транспорте место всегда уступает.
2: Она идет, главный экспонат.
0: Да, ну, причем это, знаешь, размером с нее вот это вот устройство. Галина Федоровна, вы замечательный человек, в хорошем месте работаете.
2: Я сразу понимаю, что в ее доме точно матриархат. Но, знаешь, ей повезло, у нее есть дом, а если вы только собираетесь строить дом, то информация на правах рекламы конкретно для вас. Хотите это сделать с умом, обращайтесь в компанию, но Новый уровень предлагает не только надежное строительство, но еще и щедрые подарки. Заказывайте дом до 50 квадратных метров, пожалуйста, крыльцо вам в подарок. От 50 до 100 квадратов. Водосточная система также в подарок. А если строите дом свыше 100 квадратов, то вам в подарок целый септик. Прозрачная смета, соблюдение сроков по умолчанию. Подробности можете узнать на Брянской 142, офис 315 или по телефону 214-14-11. Акция действует до ее отмены. Новый уровень – разумный подход к строительству.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Банк России сегодня выпустит в обращение 8 памятных монет серии «Города трудовой доблести». Как сообщил регулятор, среди городов Барнаул, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск и другие. Монеты номиналом 10 рублей из недрагоценных металлов выпустят тиражом по 1 000 000 штук каждая. На оборотной стороне красноярской монеты изображение фрагмента мемориала «Женщина и мальчик-подросток, собирающий миномет». Также на монетах указаны название города и надпись «Города трудовой доблести». Памятные монеты поступят в оборот по всей стране, пишет Ньюслаб. Официальное открытие мотосезона в Красноярске состоится 16 мая. Как сообщается в паблике «Мото-жизнь Красноярск», байкеры соберутся на восточной парковке острова Татышев. Праздничная программа начнется в 14 часов, а вечером мотоколонна в сопровождении ГАИ проедет по центральным улицам и мостам города. Маршрут традиционный. От острова Татышев через Октябрьский мост, Красноярский рабочий, Николаевский мост и обратно на остров. В Германии спасли горбатого кита, который провел 2 месяца на мелководье. 12-метрового Тимми впервые заметили в Балтийском море еще в марте. Несмотря на неоднократные попытки вернуть его в глубокие воды, кита постоянно прибивало к берегу. Утром 1 мая его заманили на специальную баржу, отбуксировали к Северному морю, и на следующий день Тимми уплыл на свободу. Ученые не уверены, что он выживет. Долгое пребывание на мели нарушило способность плавать и нырять, а в пасти нашли фрагменты сетей. Об этом пишет Борус. В Китае создают цифровых бывших с помощью искусственного интеллекта. Пользователи загружают переписку, фото и данные из соцсетей, а специальный модуль формирует виртуального персонажа, воспроизводящего привычки, интонации и логику мышления реального человека. Затем копию можно обучать, добавлять воспоминания о совместных поездках, датах и ссорах. Создатели технологии считают, что это помогает справиться с расставанием. Критики указывают на нарушение приватности, риск эмоциональной зависимости и измены реальных отношений цифровыми копиями, сообщает «Кровавая барыня». Красноярцы в мае могут бесплатно сходить в кино. Кинопоказы весь месяц будут проходить в Доме дружбы народов на Красрабе. Сегодня в 17 часов начнется показ фильма «Дважды рожденный». 5 мая покажут сразу 2 фильма. В 11 часов начнется показ фильма «Запечатленный временем», а в 17 часов – 5 дней, 5 ночей. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте: доллар 74,80, евро 88,64. Наталья Мальцева, служба информации.

0: весной. Климат-контроль
1: на 96,2 FM.
2: После небольшой рекламы.
3: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Smart ТО для Mazda с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Mazda и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал.
4: Предложение ограничено действительно до его отмены. Полный список диагностики провела акции 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал.
5: И теперь о погоде. В городе сейчас пасмурно, плюс 7 градусов. Сегодня днем ожидается небольшой дождь, температура до плюс 11, скорость ветра с порывами 10 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
7: Красноярск FM.
2: После небольшой рекламы.
8: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 10 утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
3: А папа?
2: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
3: И как же быть?
2: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки, були.
9: Салават сва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярске 10:03. Всем огромный привет, доброе утро. Мы начинаем новый музыкальный час здесь, на Красноярск ФМ. В эфире «Завтрак чемпионов» Юра Майнгард.
1: Сева Бельмасов, Юля.
0: Оу.
1: Ну что, я думаю, что стоит поделиться той самой новостью, которую мы только что узнали. В 2 ГИС. Да, это ни в коем случае не реклама. Угу. Просто сейчас вышла такая история для аллергиков, друзья. Я знаю, что многие...
0: Подожди, не в 2 ГИС, а в ГИСметео. Да, сейчас... Собственно, актуальная информация действительно для аллергиков. В ГИСметео теперь можно посмотреть прогноз пыльцы на ближайшие дни. Так вот, сегодня пыльца 4-бальная. Ну, то есть максимум, я так понимаю, 10. Что здесь... Нет, вот здесь экстремальная, это 5 баллов. А сегодня такая предэкстремальная. Самая экстремальная пыльца будет в четверг, пятницу, в субботу и воскресенье. Поэтому пока аллергии дышим, плюс-минус хорошо. Завтра мы, кстати, с вами опустимся примерно до 3 баллов. Поэтому вот, наверное, сегодня не время для прогулки, а завтра самое то. Бургер Кинг, ну, вот...
1: Я хотел еще добавить, что для всех аллергиков сейчас есть такая история, как фильтр для носа от аллергии. Ты знаешь, да, вот такая история? То есть ты прям берешь...
0: Подожди, я вообще впервые об этом
1: слышу. Маленький вот такой вот фильтр втыкаешь себе в нос и ходишь, пожалуйста, без антигистаминных. Представляешь?
0: Прекрасно, что называется добронос.
1: Да, добронос.
0: То есть действительно, а не опасно ли там вставлять себе что-то в нос? Нам же в детстве говорили, не суй лего в нос.
1: Но ты аккуратно по инструкции, пожалуйста.
0: И дышите там тоже, знаете ли, сильно. Вот это вот не делаем.
1: Да.
0: А давайте про Бургер Кинг поговорим. Наверное, многие слышали о том, что он угодил в большой скандал. День пожарной охраны отмечали буквально недавно, на минувшей неделе. Так вот, обещали в день пожарного накормить всех пожарных со скидкой 90%. Угу. Но в итоге, видимо, когда поняли, что сейчас действительно к ним будет наплыв большой, эту акцию быстренько свернули. Спасатели поехали обедать и остались в итоге без бургеров. В паблике Бургер Кинга масса жалоб вообще со всей страны. Говорят, акцию остановили, пообещали налить только кофе, и то некоторым не наливали. Ну и вообще никто не успел поесть со скидкой в разгар рабочего дня.
1: Ну, я думаю, что вот если ты уже назвался груздем, то полезай в кузовок. Тут уже, как говорится, мне кажется, история даже... знаете, акция действует до ее отмены, тут это не работает. Это же... бренд, понимаешь, и они держат свою марку. А тут замечательные спасатели, которых, ну, раз-то почему не накормить?
0: Ну, блин, ребята, ну, действительно, представляете, сколько им нужна сила. Но мне кажется, сейчас, знаешь, кто в таком вот просто пылающем пожаре? Это пиарщики, которые придумали сами такие руководства, продали эту идею, и теперь вообще не знают, что делать. Поэтому я считаю, что либо их скоро ИИ заменят, ну, как хотят же там в крупных компаниях, либо, да, их заменят просто на других пиарщиков.
1: Ну, вот и пойдут они в спасатели.
0: Ну, я думаю, что там их тоже не возьмут, потому что, как видим, бизнес они спасать точно не умеют.
2: Завтрак чемпионов. Просыпайтесь!

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.

0: строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Посчитали смету на стройку? А теперь забудьте.
2: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
3: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.
5: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
6: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Десять 15 в Красноярске. Юля Майнгард в студии.
2: Сева Бельмасов тоже здесь.
0: А НАСА опубликовала все снимки. Ай, се чипык. Ладно, все. Ну, тогда просто расскажу новость, хотел с песни. Артемида 2. В общем, та самая миссия, которая сейчас все еще выполняется. И результат. Результат уже есть в соцсетях. 12 тысяч фотографий в высоком разрешении. Можно посмотреть на масштабный архив снимков Луны, между прочим. И замечательно, что мы смогли разглядеть своими глазами и с обратной стороны. Вот, в общем-то, в галерее представлены снимки обратной стороны Луны, вида из иллюминатора космического корабля и много чего еще.
2: Мне кстати, интересно, если... она уже завершилась.
0: Да.
2: Артемида, эта миссия. Все... Да, уже.
0: Я ничего себе, ты молодец какая. Да, и знаешь, что самое интересное, что есть ли фотографии среди вот этих 12 тысяч, какие-то случайные, нелепые там, ну вот они просто космонавта кушают.
2: Там. Ну или там какое-то селфи неудачное, да?
0: Да, да, да. Либо знаешь, как вот... Я всегда вот удивлялся, на первых снимках каких-либо новых камер всегда вот было там выражение лица в магазине отца. Вот он там смотрит такой.
2: Есть такое, да, да. Так,
0: что это там? Вот тебе вспышка. Да, вот какие-то интересные снимки нам нужны обязательно. Обратная
2: сторона
0: Луны.
2: Они явно есть, потому что архив огромный, но нам показали только самое, ну, самое культурное, что можно было показать. Слушай, вот, кстати, если про Луну, многие же думают, что Луна, допустим, влияет на рост растений, особенно дачники там, но вот этому подвешены.
0: Во-первых, Юль, даже песня есть «Луна, луна, цветы, цветы». Это же,
2: кстати,
0: ну, естественно.
2: Кстати, что-то знала. Но ученые объясняют, влияет ли действительно Луна на рост растений. Ну да, есть какое-то влияние, но масштаб его крайне-крайне мал. Эксперты выделяют два возможных фактора. Первый — это свет, второй — это гравитация. Однако ни первый, ни второй какого-то значимого воздействия на растение вообще не оказывает. Поэтому, если, конечно, у вас там есть лунный календарь, ну не выбрасывать же его, да?
0: Нет.
2: Мы каждый день отрываем листочки, смотрим там, что нам пишут. Но как бы кончики, если что, подстригать можно во время полнолуния, ну и сильно полагаться на Луну все-таки не стоит.
3: Завтрак чемпионов.
4: Просыпаемся!

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
3: Ресторан «Тунгуска». Современная сибирская кухня. Улица Весны, 30.
4: Отличные новости от «Арбан». Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе «Портовый». Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: В Красноярске 10 часов 25 минут. Давайте проверим дорожную ситуацию.
2: Ну, Юль, сейчас на правом берегу у нас есть одно сильное затруднение по улице газеты «Красноярский рабочий» с переходом на улицу Глинки. В общем, тут у нас произошло ДТП в сторону улицы Глинки, в сторону Березовки. Поэтому, друзья, будьте бдительны. По остальным дорожным ситуациям, в принципе, более-менее все хорошо, кроме улицы Крайняя. Там тоже все еще разбирают с ДТП.
1: На левом берегу тормозит партизана-железняка в районе Кристалл-Арены и, в общем, больше негде стоять. Но в случае, если вы стоите в той самой огромнейшей пробке на Глинке, не грустите, Линкин Парк исключительно для вас.
3: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным Хавейл Джолион. Только в Агат. В мае полноприводный Хавейл Джолион от 2 399 тысяч рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте Хавейл Джолион в Агат. Подробности в Хавейл Агат на Котельниково или по телефону 222-222-4. Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: день.
1: Всем бодрый привет, 10 часов 32 минуты в Красноярске. Мы недавно говорили о пожарных, у которых недавно был профессиональный праздник. По этому поводу еще немножко новостей. 58% россиянок хотя бы раз мечтали о романе с пожарным. Им кажется, что это уф, как горячо, не только на их работе, между прочим. Все почему? Потому что мужчины, чья работа связана с опасностью, чаще вызывают у россиянок интерес и уважение. Девчонки говорят, что профессии такие нравятся. И причем говорят, что определенного типажа парни идут в такие профессии.
2: Ну, да.
1: Типаж, видимо, очень сильно ассоциируется с ответственностью, смелостью, силой характера и умением сохранять спокойствие.
2: Юль, не хочу хвастаться, но на секундочку, перед тобой сидит такой типаж. Конечно же, да.
1: Сева, ты когда-то был пожарным?
2: Да.
1: Серьезно?
2: Серьезно, я был пожарным, я тушил пожары. Представь себе, я работал как раз.
1: Ну подожди, ты тушил девичьи сердца или?
2: Я был ствольщиком. Я был, держал ствол от рукава, получается, и потушил пожары. Тут такая история, знаешь, то, что я не тушил девичьи сердца, потому что я был пожарным во время армейской службы. То есть у нас были там прям, ну, большие, в том числе, разные пожары возле ГСМ, вот особенно вот сейчас тот самый сезон. И, но, в общем-то, не для кого было красоваться, знаешь, там, главное все было сделать оперативно, быстро.
1: Ой, да ладно, мне кажется, ты просто понял, что, ну, слишком много влюбленных взглядов надо идти из этой профессии, иначе с собой просто-напросто не совладать. А для вас информация на правах рекламы. Вот, знаете, мне всегда казалось, что срочная доставка между городами — это что-то очень дорогое. Ну, во-первых, потому что срочно.
2: Ну да.
1: Есть такой стереотип, но оказывается, не всегда. Есть такая информация. Если отправлять, допустим, небольшой груз, там, до 5 килограммов из Новосибирска, то в Красноярске он будет уже к утру.
2: До 5 это не такой уж и маленький, я так могу сказать. До 5 килограмм это достаточно много.
1: И представляешь,
2: так что там дальше? Вот ты можешь, получается, ночью отправить с Новосибирска в Красноярске уже будет утром?
1: Да, и такая услуга всего лишь 1200.
2: Вау.
1: 1200, получается, то есть для каких-то небольших, да, срочных посылок это вполне доступно. Поэтому, если вам нужно отправить такую посылку, то рассчитайте стоимость своего груза на sivol.ru или звоните по номеру 8 800 600 ровно 9880.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.

0: Реклама.
1: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Рамсаранов Иван Борисович. ОГРНП 321-032-700-01-93-30.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников в аптеке. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
5: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
6: А ты на балконе-то порядок навел?
5: А я в окно позвонил. Теперь жду. Я стеклят и утеплят, и обошьют. Красота будет.
6: А мне шкафчик заказал?
5: А шкафчик в подарок.
6: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
5: А я в рассрочку заказал.
2: Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.

0: специалиста.
1: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgkdefis24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Утреннее шоу на
2: Красноярске. 10:42 в Красноярске, за окном плюс 7 градусов.
3: Юль, и прямо сейчас тебе расскажу, в общем-то, что вообще может нам повысить настроение очень сильно. Нам, это мужчинам. Регулярная рубка дерева, дров, в общем, мощно прокачивает не только нашу энергию, но и мужскую потенцию.
2: А я теперь знаю, почему некоторые мужчины говорят: переезжаю жить в село. Надоело.
3: Да. Пойду дров порублю тебе. Слушай, но действительно, врачи же говорят о том, что такая физкультура дает резкий выброс тестостерона, из-за этого либидо взлетает вверх. В общем, все становится железобетонным и для физической нагрузки в том числе полезно.
2: И вы становитесь потенциально опасным.
3: Да, потенциально, да, опасно. А организм получает крутой заряд бодрости. В общем, представляешь, приехал ты куда-нибудь в деревню, да, к бабушке. Пожалуйста, сделал доброе дело. Порубил дров, прокачал свою мужскую энергию, приехал в город, и все говорят: какой молодец, какой красавчик.
2: Довольно не только бабушка, но и твоя тоже.
3: Потом взял вот эту банку молока 3-литрового, чтобы так аж по усам текло.
2: Да?
3: Ну, по твоим, не по... Да.
2: Ну, хорошо, что по твоим. Мне кажется, это очень важное уточнение. А, кстати, вот полезная информация для тех, кому не только нужно вот, собственно, здоровье, да, да, свое проработать, немножечко там повысить определенные функции, но и что-то очень срочное передать из Новосибирска в Красноярск.
3: Ну, вот, например, документы или небольшую какую-нибудь запчасть. Вот у меня часто такое случалось. Нужно перевезти.
2: Да-да-да, вот именно это. Есть опция доставки на следующее утро. То есть, если посылка у вас весит до 5 килограммов, стоимость доставки может составить 1200 рублей всего лишь.
3: Да, это недорого. То есть, когда важна не просто доставка, а решение вопроса, это мы обращаемся к одной компании.
2: Если вам нужно за одну ночь буквально все это сделать, это вполне рабочий вариант. Рассчитайте стоимость своего груза на сайте cvol.ru, либо позвоните по телефону 8 800 600 ровно 9880.
4: Завтрак чемпионов!
5: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Крупный пожар в Красноярском крае уничтожил 14 домов в селе Кучерово. По данным прокуратуры, огонь вспыхнул из-за топки печи в ветреную погоду. Пламя перекинулось на жилые дома на двух улицах. Сгорели 14 двухквартирных домов, где проживали 38 человек. Пострадавших предварительно нет. Для жителей организован пункт временного размещения. Возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении имущества по неосторожности. Огонь удалось локализовать, но ущерб значительный. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии, пишет Борус. Власти Туапсе заявили, что смогут очистить пострадавший от нефтепродуктов пляж к 1 июня. Глава муниципалитета Сергей Бойко пообещал, что курортный сезон не сорвется. По его словам, из 90 километров береговой линии пострадал всего один пляж, и он будет приведен в порядок к началу лета. Напомню, морской терминал в Туапсе загорелся 1 мая после атаки беспилотника. Уже собрано 13,5 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Таким образом, власти обещают, что к сезону пляж будет безопасен для туристов, пишет Борус. На красноярских столбах снова ищут Виктора Потайнкова. Волонтеры, спасатели и силовики

0: прочесывали лес от восточного входа в нацпарк до скалы Китайской стенкой и обратно к визит-центру. Пока безуспешно. При этом добровольцы сняли с себя множество клещей. Напомню, 55-летний мужчина пропал на столбах 9 марта. Он ушел на прогулку и не вернулся к вечерней встрече со знакомым. Об этом пишут новости ТВК. В Красноярском крае стало больше вахтовых вакансий. Наш регион занимает второе место в стране по числу вахтовых вакансий в этом году. Данные приводит HeadHunter. По словам аналитиков, даже при общем снижении числа вакансий в крае, количество вахтовых предложений выросло на 10%. Наиболее востребованы машинисты и водители по 11% от общего числа вахтовых вакансий. Потом идут сварщики, электромонтажники, монтажники и разнорабочие, слесари, сантехники и повара, инженеры-сметчики. Об этом пишет «Проспект Мира». С 3 мая в Красноярске началось ощутимое похолодание. После субботней жары до 28 градусов в начале недели будет сыро и ветрено. Температура не поднимется выше 17 градусов. Настоящее тепло вернется в город только с четверга. Воздух прогреется до плюс 20. Такая погода продержится до субботы 9 мая включительно. Об этом сообщает Ньюслаб. И о валюте: доллар 74,80, евро 88,64. Наталья Мальцева, служба информации.
1: У природы нет плохой погоды, нет плохой погоды.
2: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
4: В Красноярске сейчас плюс 7 градусов, совсем скоро ожидается небольшой дождь. Сегодня днем пасмурно, плюс 11, скорость ветра с порывами 10 метров в секунду. Ну а если вы аллергик и серьезно реагируете на пыльцу березы, то имейте в виду, что сегодня пыльца в очень высокой концентрации.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM

0: Красноярске 11 утра. Здравствуйте.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
1: В Красноярске 11 часов и 3 минуты. Новый музыкальный час с треками из проекта «Высший пилотаж» здесь уже на пороге. Здесь мы, завтрак чемпионов, Юлия Майнгард.
3: Сева Бельмасов.
1: И разработали хлеб со сроком годности 2 года.
3: Да ну!
1: Но подожди, это не для нас, земных, это для космонавтов. Сотрудники отдела космического питания совместно с Минобороны заморочились. И говорят, ну как же там наши без хлебушка-то вот этого? Всегда нам говорят, есть надо все с хлебом.
3: Да, хлеб всему голова. Юль, вот. Ну, мне кажется, уже давно придумали хлеб, который хранится 2 года, называется сухари. Знаешь, вот хлеб подсыхает, его просто в духовку. Ну, у меня так мама так делает.
1: Да-да, а некоторые люди просто очень долго хранят хлеб, который, да, плесневеет. Ну, как бы, тем не менее, отрезали, а внутри вроде все нормально. Ребят, не делайте, пожалуйста, так. На основе хлеба, который был разработан когда-то еще там в 70-е годы, сейчас разработали тот, чей срок хранения, как мы уже сказали, 2 года. Ну и, собственно, что? Он поможет тем, кто, во-первых, надолго улетает в космос, а может быть, ненадолго, но просто вот брать его с собой туда можно. Но... Поэтому я не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, как-то нет такого особого доверия к продукту, который хранится 2 года, а с другой стороны, а что делать?
3: Да, я думаю, что там им за радость будет немножко нашего хлебушка хорошенького, вкусного
1: вкусить.
3: А помнишь,
1: в детстве, конечно, нас сразу били за это по рукам, но пока взрослые не видели, мы белый хлеб вот так вот в комочки скатывали, и потом этот комочек казался просто вкуснее всего.
3: Да, но не вкуснее, чем уголок от хлеба, когда ты идешь вот эту свежую булочку хрустящую, вот так
1: да
3: вот, горячую.
1: Что ж ты напомнил?
3: И вот пока дошел, уголка уже нет.
1: Да не только уголка, ты пока дошел, там вообще всего хлеба уже нет.
4: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Деньги нужны сегодня? В «Спецресурс» ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на спецресурс124.ру и начни зарабатывать.
4: Для вашей гостиницы нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
5: Одеялка с барашками.
4: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
6: Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали.
7: Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
9: Высший пилотаж.
10: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
11: На «Красноярск ФМ».

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В Красноярске 11 часов и 14 минут. В Китае набирает популярность следующая схема. Там, где научились делать искусственные копии бывших. То есть ты можешь пообщаться со своим виртуальным экс-партнером, и это сейчас стало трендом. Поэтому завершение отношений, мне кажется, скоро вообще перестанет быть проблемой, по крайней мере там, потому что в любой момент ты можешь возобновить общение, но уже с виртуальным двойником твоего бывшего.
2: Я думала подготовиться перед тем, как расстаться, знаешь, такое, типа, чтобы... Вот она меня с левой ударит или с правой.
1: Это, знаешь, ситуация, мне кажется, вот постоянно такая бывает, когда ты вспоминаешь, что должен был ответить уже после окончания ссоры. Да, и да. Такой едешь в машине. Блин! Можно же было так сказать, тебя буквально осеняет.
2: Короче, а можно с бывшими руководителями? То есть я бы им столько
1: можно
2: сказал.
1: Можно со всеми бывшими. Кто вот у тебя есть XXX, с теми можно. Специальный модуль строит базовую модель человека, его манеру речи, логику мышления, характерные интонации на основе фото, которые ты загружаешь, там, переписок, постов из социальных сетей. Кроме того, можно будет добавить какие-то воспоминания, совместные привычки, подробности ссор, что тоже немаловажно. И все, вот виртуальный собеседник постепенно станет похожим на реального человека.
2: Все, вот и так же будет говорить вот это «Заюш», вот, да, вот с таким прям.
1: Да, и ты понимаешь, ты теперь своему бывшему сможешь высказать все и, наконец, переделать его под себя, чего так давно хотелось.
2: Ну, надеюсь, что это будет позитивная история именно, да, ну.
1: А почему обязательно позитивная это должна быть история?
2: Ну, для нас, для всех, то, что это никак не будет играть против нас, а то они сейчас узнают все наши тайны, вот эти вот нейросетевые, и потом будет использовать.
1: Ну, опять же, а если у тебя есть нынешний, а ты возобновляешь отношения с экс-партнером,
2: уходишь в туалет, закрываешься с наушниками и сидишь там, общаешься с кем-то, да?
1: Ой, Сева, иногда в туалет не затем уходят. Ну, ладно.
3: Завтрак чемпионов.
4: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов. На Красноярск-ФМ.

0: рано.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
4: Мама, опять зубами!
5: С коронкой от Sky Dental можно.
6: Сверхпрочная коронка из диоксида циркония по специальной цене. Стоматология Sky Dental. Линейная 107. Звоните 296-13-56.
7: Акция действует до ее отмены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным Havail Jolion. Только в Агат. В мае полноприводный Havail Jolion от 2 399 000 рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте Havail Jolion в Агат. Подробности в Havail Агат на Котельниково или по телефону 222-222-4.
9: Неоферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
10: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность. Природа. Комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
11: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
13: Высший пилотаж.
14: На «Красноярск ФМ». На «Красноярск ФМ».

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 11:24 в Красноярске. Тройка от Яндекса. Проверяем дорожную ситуацию. На правом берегу по-прежнему еще не разгрузилась пробка на улице Глинки при движении в направлении кольца от Крастец. Мы с вами постоим из-за аварии, которая произошла на этом участке. И Волгоградская при выезде на Крастрап также хромает. Передвигаясь на левый берег, встречаемся в пробке на Металлургов от Лазот до Краснодарской. Караульная вниз от кольца Шахтеров в направлении 2-й Брянской тоже немножечко притормаживает. Высотная при повороте на Гусарова. В общем и целом, от Яндекса 3 балла. Продолжаем слушать треки из проекта «Высший пилотаж». Желаю вам счастливого пути.
2: «Высший пилотаж».

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Реклама.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. mentalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярский фэн.
0: Компания Oracle в один день уволила более 30 тысяч айтишников. Их заменила нейросеть, между прочим. Сегодня уже общались про нее. Угу. В общем, самое обидное, то что эти 30 тысяч сотрудников, айтишников, это нейросети сделали. Вот. И от ее же руки...
1: Свинью себе сами подложили.
0: Да, и от ее же руки, собственно, и были уволены. Ларри Эллисон заставил разработчиков задокументировать все свои рабочие процессы, чтобы, так сказать, отдать эти данные искусственному интеллекту.
1: Не, ну он изначально тогда говорил, да так, на всякий случай, чтобы лежало, вдруг вот вас потом всех уволят.
0: Да, да, да, он говорил о том, что сокращений не ждите, ничего страшного. Но из-за чего многие специалисты, конечно же, прямо сейчас жестко попали на деньги. Они же уже привыкли к этой богатой айтишной жизни. Эти яхты по 30 метров. Да?
1: Да ладно, они вообще не такие. Слушай, те айтишники, которых я знаю, которые реально работают в хороших компаниях, ну все не так радужно у них. Mm-hmm. Ну да, чуть лучше, чем у среднего статуса, но тем не менее не прям яхты.
0: Ну, еще очень неприятно, что у них сгорели внутренние акции на сотни тысяч долларов. Они вкладывали сами в эту компанию. Вот, им часто очень выдавали эти акции вместо премии. Вот, но с увольнением, к сожалению, они аннулировались.
1: Да, у нас тоже в истории такое было. Ну, не мы, конечно, но люди, в принципе, понимают, что это такое. А почему-то мне кажется, что сейчас они все поставят на круги своя, потому что они эту нейросеть создали, они знают, как ее удалить и вообще сделать просто полный сброс.
0: И скажут они, я тебя породил, я тебя и удалю.
3: Завтрак чемпионов.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
4: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
5: А ты на балконе-то порядок навел?
4: А я в окно позвонил. Теперь жду. И остеклят, и утеплят, и обошьют. Красота будет.
5: А мне шкафчик заказал?
4: А шкафчик в подарок.
5: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
4: А я в рассрочку заказал. Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.
6: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют от студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
7: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.
9: Высший.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Без 15.12 в Красноярске, и мы вместе с Юлией Майнгард
1: и готовы. И Севой Бельмасовым.
0: Спасибо. И готовы сейчас завершать этот час. Ну, позвольте мне, во-первых, поинтересоваться у наших радиослушателей. Вы себя относите к аккуратным пользователям всякой техники? То есть вы прям аккуратненько чехольчик, там, наклеечку, пленочку с пульта не снимаете.
1: Пакет,
0: вообще
1: нельзя.
0: Не включится, вы же сами понимаете. Ну вот, в общем, я себя отношу к более таким, ну, потребительским людям. Знаешь, вот попользовался вещью и все. Ну ладно, ну поцарапал, ну разбилось, ничего страшного. В общем, таким же людям себя, судя по всему, и относит этот разработчик. Человек сделал ноутбук с бесконечным зарядом. Практически, как я расскажу вам сейчас прямо, он подсоединил бензиновый генератор напрямую к ноутбуку. В общем, это история, которая, не знаю, где может пользоваться, но я думаю, что все фанаты, которые любят свои макбуки, если что, это не макбук, это на винде. И все фанаты макбуков, они прямо пишут в комментариях какие-то невозможно гневные отзывы, что ты бы наделал с этим красавчиком, что же такое. Но на самом деле я думаю, что а почему и нет, знаешь?
1: Это пауэрбанк, который мы заслужили.
0: Да, в наших реалиях сейчас это очень здорово, наверное, и удобно. Ну, немножко шумненько, ну, бензиновый генератор работает рядом, ну, ничего страшного. Кстати, история вся эта продается, если что, человек решил ее выставить на продажу, и стоит она немало, 50 тысяч рублей.
1: Ты знаешь, когда решил выпендриться, но у тебя не получилось, теперь надо каким-то образом оправдаться и гнуть свои линии дальше. Я думаю, это так. Ну и, кстати, ладно, окей, для чего-то же он создан был. Для того, чтобы, может быть, мемчики какие-нибудь смотреть.
0: Да.
1: А Филяй-Филяй и Данила Колбасенко — это самые популярные мемы в России. Аналитики, слушай, меня вообще всегда вот эти аналитики прям удивляют. Они решили почитать, какие же мемы, тренды, персонажи чаще всего упоминались в сети. Вот двое названных, те самые.
0: Можно... А ЖКХ как же?
1: Вот смотри, ЖКХ на третьем месте. Ага. Кроме того, мем можно, а зачем?
0: Да.
1: Кстати, фраза эта принадлежит директору продуктов АвтоВАЗа. Да, она тоже попала прям в такой топчик. Ну и, собственно...
0: Замыкает пятерку.
1: Ну давай, давай.
0: Замыкает пятерку мой любимый мем.
1: Вот Афа Папишнейна.
0: Ну да, да, да. В общем, я знаю, что у нас разные слушают возраста. Ну, в любом случае, друзья, самое главное оставаться людьми, несмотря ни на какие тренды, ни в коем случае. Смотрите на себя, на своих близких.
1: Слушайте,
0: Красноярск ФМ.
1: А я не запрещаю вам все-таки следовать трендам. Почему нет? Может быть, если вам все-таки нравится говорить на каком-то таком немножко инопланетянском языке, да кто вам это запретит? А вот нам в СМИ запрещают.
0: Да, да, да. Хоть мы и немножко иногда можем похулиганить и сказать вам как-то по-особенному до свидания, до завтра. Спасибо, что слушаете Красноярск ФМ ПП.
1: Шнейна, what the fuck?
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир.
2: Высший пилотаж.
4: 60 минут, 7 дней в неделю.
2: На Красноярск ФМ.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В Красноярском крае возбуждено уголовное дело после гибели 7-летнего мальчика в селе Бражное. Днем 1 мая двое детей гуляли у реки Кан. Они начали прыгать по бревнам, прибитым к берегу. В какой-то момент один из мальчиков упал в воду и утонул. Спасатели продолжают поиски тела ребенка. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют все обстоятельства трагедии, пишет Борус. В Красноярске стартует активная фаза дорожного ремонта. По словам мэра Сергея Верещагина, за сезон планируют обновить 52 улицы, 4 перекрестка и в целом 69 километров дорог. Градоначальник признает, что неудобств для автомобилистов не избежать. Специальная карта с ремонтируемыми участками и путями объезда уже опубликована на сайте администрации. Готовые отрезки будут отмечать там же. Об этом сообщает НГС-24. Минтруда расширила список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы.

0: Как сообщает РИА Новости, количество специальностей выросло с 271 до 363. Организации, где можно пройти службу, до 1927. В число новых позиций вошли травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, лесной пожарный, водолаз, костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог. Таким образом, уклониться от призыва по убеждениям теперь можно, принося пользу обществу в самых разных сферах. Расширение списка должно снизить социальную напряженность и дать больше возможностей для альтернативной службы, пишет Борус. Игорная зона появится в Республике Алтай. Президент Путин подписал закон. Сейчас в России 4 такие зоны – в Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. Еще одна строится в Крыму. Японские ученые разработали виртуальную кошку, которую можно гладить. Исследователи из Токийского университета создали VR-систему, имитирующую прикосновение к животному с помощью звуковых волн, создающих микродавление на ладони. Ни перчатки, ни контроллеры не нужны. Тест на 22 добровольцах показал, у большинства после поглаживания снижался пульс, а сами участники верили, что касаются чего-то реального. Разработчики назвали такую альтернативу решением проблем настоящих питомцев – травм, аллергии и дорогих роботов. Правда, выгуливать или кормить VR-кошку не придется. Технология пока на стадии эксперимента. Сможет ли она заменить живое тепло – вопрос открытый, пишет телеграм-канал «Борус». И о валюте. Доллар 74,80, евро 88,64. Наталья Мальцева, служба информации.
1: То ли это ветерок, то ли это ветерок, мои губы колышет.
2: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
4: Сегодня в понедельник, 4 мая, в Красноярске пасмурно, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха плюс 11, скорость ветра с порывами до 12 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Красноярск FM.

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Когда важна каждая деталь. Высокоточное лечение под микроскопом, имплантация и протезирование в стоматологии Sky Dental. Линейная 107. Телефон 296-1356. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Смарт-ТО для Мазда с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Мазда и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал.
7: Предложение ограничено и действительно до его отмены. Полный список диагностики провела акции 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал. Не оферта.
8: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
9: Неделю? Нет. Одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8 800 600 98 80. Сивол.рф.
10: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: Реклама.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Ресторан «Тунгуска». Современная сибирская кухня. Улица Весны, 30.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
7: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.

0: Планируем семейное счастье по-фамильному.
1: А это как?
0: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
1: А потом дети вырастут.
0: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050. Застройщик ООС «За счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Информация на правах рекламы.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов – дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. mentalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
5: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
2: Для вахтового поселка нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенце или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
3: Одеялка с барашками.
2: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.

0: Арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: А я сдал сессию.
4: А мы вчера поженились.
5: А у меня сын родился. Третий.
4: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
6: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Жители села Кучерово, чьи дома сгорели при крупном пожаре, получат денежную компенсацию. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Огонь уничтожил 14 домов, где проживали 42 человека. Большинство сейчас живут у родственников. Одну женщину разместили в здании сельсовета. Власти займутся поиском жилья для дальнейшего расселения пострадавших, сообщает ТАСС. Напомню, причиной пожара стала топка печи в ветреную погоду. Возбуждено уголовное дело. Сумма выплат пока не уточняется. Красноярские полицейские установили мужчину, причастного к поджогу травы и леса на Исауловской петле. Крупный пожар, напомню, произошел 1 мая. Очевидцы рассказали, что его устроил турист, запустивший 3 сигнальных патрона. К утру 2 мая лесной пожар локализовали на площади 17 гектаров. Предполагаемым виновником оказался 56-летний житель Красноярска. В полиции он признался, что был на петле в составе тургруппы и допустил неосторожное обращение с пиротехникой. Просто запустил в честь этого похода, заявил мужчина. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается, пишет Ньюслаб. За неделю мошенники похитили у жителей Красноярского края почти 100 миллионов рублей. Жертвами стали 138 человек. Чаще всего люди попадались на уловки в интернете и на звонки лжесотрудников спецслужб. С начала года аферисты украли у красноярцев уже более 800 миллионов рублей. По каждому факту возбуждены уголовные дела. Однако раскрываемость таких преступлений остается низкой. Будьте бдительны, не переходите по подозрительным ссылкам и не сообщайте личные данные, предупреждает НГС-24. На площади Мира в Красноярске открылась масштабная уличная выставка «Ко дню Победы». Как сообщает Ньюслаб, авторы вдохновлялись газетными выпусками военного времени, в частности, заметками красноярского рабочего с 1941 по 1945 годы. На две недели площадь превратилась в пространство, построенное по логике газетного номера. Зрители свободно перемещаются между стендами, слушают аудиосопровождение, читают о подвигах земляков, эвакуации заводов и культурной жизни края в годы войны. Центральный объект – каскадный подиум со стелой в форме пятиконечной звезды, где выступают творческие коллективы. Выставка открыта круглосуточно, вход свободный. Экранизация романа красноярской писательницы Анны Джейн «Твое сердце будет разбито» приближается к 900 миллионам рублей сборов, занимая 6-е место в топе самых

0: кассовых фильмов года. Однако до лидера проката второй части «Чебурашки» с 6 миллиардами картине далеко. В мировом масштабе сборы экранизации выглядят скромно – около 12 миллионов долларов против миллиардов лидеров вроде «Аватара». Об этом сообщает НГС-24. И о валюте: доллар 74,80, евро 88,64. Наталья Мальцева, служба информации.
1: У природы нет плохой погоды, нет плохой погоды.
2: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
4: Сегодня в понедельник, 4 мая, в нашем городе облачно, ожидается дождь. Ветер от 4 до 9 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 9, плюс 11.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Красноярск FM.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ru. Миссия выполнима.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
6: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. В спецресурс готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс 124.ru.
7: Ресторан «Тунгуска». Современная сибирская кухня. Улица Весны, 30.
8: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Britney, bitch.
1: Реклама.
2: Квартал речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали.
3: Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру. Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
0: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру? А доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на sivol.ru или звоните 8 800 698 80.
1: ООО «Сивол», ОГРН 125-240-023-886. Город Красноярск, улица Марии Цукана, 18, строение 6.
2: Май – время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным «Хавейл Джолион». Только в Агат в мае полноприводный «Хавейл Джолион» от 2 399 тысяч рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте «Хавейл Джолион» в Агат. Подробности в «Хавейл Агат» на Котельниково или по телефону 222-222-4.
1: Не оферта. Предложение действительно до 30 мая 2026 года.
3: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
1: Застройщик «Сазальян». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Смарт-ТО для Mazda с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Mazda и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал.
2: Предложение ограничено действительно до его отмены. Полный список диагностики, правила акции, 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал. Не оферта.
3: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ОСЗ, компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-57-07.

0: Всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96. Пора!

0: 2045. Ульяновский 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг. А папа любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
3: И как же быть?
2: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали» и живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик СЗА «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Мама, опять зубами!
5: С коронкой от Sky Dental можно.
6: Сверхпрочная коронка из диоксида циркония по специальной цене. Стоматология Sky Dental. Линейная 107. Звоните 296-13-56.
7: Акция действует до ее отмены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: вам на топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
2: А ты на балконе-то порядок навел?
1: А я в окно позвонил. Теперь жду. И остеклят, и утеплят, и обошьют. Красота будет.
2: А мне шкафчик заказал?
1: А шкафчик в подарок.
2: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
1: А я в рассрочку заказал. Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.
3: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.
4: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
5: Неделю? Нет. Одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8-800-600-98-80. Сивол.рф.
6: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
7: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Информация на правах рекламы.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. mentalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы, ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
3: Для вашей базы отдыха нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
4: Одеялка с барашками.
3: Калинина, 54. Сайт odeyalkom.rf.
5: Глазки закройте, лягте в кровать. Кайф со слепгайфом все-таки спать. Боли в спине и сонливость прощайте. Комфортный матрас от слепгайфа встречайте.
6: Слепгайф.ру.
7: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
8: Застройщик со счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. Гендиректор «Красмаша» находится в СИЗО. Александра Гаврилова арестовали в конце апреля, пишет РИА со ссылкой на источник. По информации агентства, его подозревают в растрате. Президент России Владимир Путин накануне подписал закон о запуске эксперимента по продаже лекарств через передвижные аптеки. Эксперимент стартует в сентябре этого года и продлится до сентября 2029 года. Предполагается, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. Согласно документу, в таких аптеках будет действовать ряд ограничений. В частности, там нельзя будет приобрести сильнодействующие и наркотические препараты. Помимо Красноярского края, в эксперименте примут участие Волгоградская, Нижегородская, Тюменская и Архангельская области, Ставропольский и Краснодарский края, а также Кабардино-Балкария, Калмыкия, ДНР и Бурятия, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». В Красноярске из-за паводков поднялся уровень Енисея. Горожане заметили повышение уровня воды на острове отдыха возле маяка. Вода вплотную подошла к лестнице и затопила автомат для выдачи корма уткам, сообщает телекомпания «Енисей». Однако до наводнения еще далеко. По данным Среднесибирского УГМС, выше критической отметки в Красноярском крае поднялась только река Большой Кемчуг. В одноименном селе ее уровень составил 475 сантиметров, при норме в 470 сантиметров. В Красноярске связали тоннели метро от Высотной до Копылова. Специалисты соединили два участка метро. Старый тоннель, построенный еще в 90-х, и новый, который сейчас возводят в рамках проекта метротрамвая от улицы Высотной в сторону Копылова. К работам заранее подготовили оба участка. Их усилили металлическими конструкциями, затем был выполнен технологический проем. Такое соединение называют технологической сбойкой. Она необходима для обеспечения безопасности строительства и дальнейшей эксплуатации линии. В будущем здесь также проложат инженерные коммуникации. Ранее ход работ на объекте проверял губернатор Красноярского края Михаил Котюков, пишут Горновости. В Красноярском крае стало больше вахтовых вакансий, сообщает «Проспект Мира». Наш регион занимает второе место по стране по числу вахтовых вакансий в этом году. Данные приводит HeadHunter. По словам аналитиков, даже при общем снижении числа вакансий в крае, количество вахтовых предложений выросло на 10%. Наиболее востребованы машинисты и водители – по 11% от общего числа вахтовых вакансий. Потом идут сварщики – 10%, электромонтажники, монтажники и разнорабочие – по 9%, слесари, сантехники и повара – по 4%, инженеры и сметчики – 3%. И о валюте. Доллар 74,80, евро 88,64. Алина Старцева, служба информации.
3: О, это скверная погода.
4: Климат-контроль.
5: На 96,2 FM.
6: Сегодня в понедельник, 4 мая, в Красноярске пасмурно, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха плюс 11, скорость ветра с порывами до 12 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, Хай.
3: Привет, салют.
7: Привет.
8: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского, 3.
2: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
4: Деньги нужны сегодня? В «Спецресурс» ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на «Спецресурс124.ру» и начни зарабатывать.

0: Реклама.
1: Квартал речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
3: Планируем семейное счастье по-фамильному.
4: А это как?
3: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
4: А потом дети вырастут.
3: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
5: Застройщик ООС «За счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «ЭЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Информация на правах рекламы.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. Mintalplus.ru. ОАЭЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296 57 07.

0: а я сдал сессию.
1: А мы вчера поженились.
2: А у меня сын родился. Третий.
3: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
4: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: 18+.
1: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Власти Туапсе заявили, что смогут очистить пострадавший от нефтепродуктов пляж к 1 июня, пишет Борус. Глава муниципалитета Сергей Бойко пообещал, что курортный сезон не сорвется. По его словам, из 90 километров береговой линии пострадал всего один пляж, и он будет приведен в порядок к началу лета. Напомним, морской терминал в Туапсе загорелся 1 мая после атаки беспилотника. Уже собрано 13,5 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Таким образом, власти обещать, что к сезону пляж будет безопасен для туристов. Почти 100 миллионов украли мошенники у жителей Красноярского края, пишет НГС-24. По информации ведомства, жертвами стали 138 жителей края. Суммарно у них похитили 97 миллионов рублей. Чаще всего, в 48 случаях, пострадавшие велись на уловки неустановленных лиц в интернете. Чуть меньше, в 38 случаях, жители Красноярского края оказывались под влиянием фейковых сотрудников спецслужб и благотворительных организаций. Еще 27 человек стали жертвами фишинговых ссылок на интернет-магазины. В 15 случаях люди становились жертвами фейковых криптобирж. Еще 10 пострадавших думали, что одалживают деньги знакомым или друзьям, но переводили их аферистам. По каждому случаю, уточняют, в прокуратуре возбудили и расследуют уголовные дела. Суммарно с начала года от мошенников пострадали 1959 жителей Красноярского края. Они перевели мошенникам 801 миллион рублей. Центробанк рассказал, как менялись цены в Красноярском крае с начала весны, сообщает «Проспект Мира». У производителей уменьшились расходы на отопление теплиц, и огурцы в марте подешевели на 30%. Еще подешевели зелень, лук и чеснок. А вот цены на велосипеды и мотоциклы из-за спроса выросли в среднем на 2%. При этом за год детские велосипеды подешевели, взрослые подорожали, а мотоциклы почти не изменились в цене. Подорожали товары для сада и огорода. Земля для растений в марте стало дороже на 4%, за год на 14%. На правобережье Красноярска Енисей СТМ накануне уверенно начал регбийный сезон. Тяжелая машина открыла регулярную часть чемпионата России 2026 года матчем с командой из Монина ВВА Подмосковье. Встреча завершилась со счетом 54-13. Специальным гостем матча открытия сезона стал сибирский мужской хор. Следующую игру красноярцы проведут в Казани. 17 мая Енисей СТМ сразится со «Стрелой Акбарс», пишут «Горновости». И о валюте. Доллар 74,80, евро 88,64. Алина Старцева, служба информации.
3: Ветер поднялся, подул и понес крылья или паруса.
4: Климат-контроль
5: на 96,2 FM.
6: Сегодня в понедельник, 4 мая, в Красноярске пасмурно, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха плюс 11, скорость ветра с порывами до 12 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Салават сива.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
2: Радио. Красноярск FM. 96.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
4: Посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
5: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
6: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Для вашей гостиницы нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
8: Одеялка с барашками.
7: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
9: Когда важна каждая деталь. Высокоточное лечение под микроскопом, имплантация и протезирование в стоматологии Sky Dental. Линейная 107. Телефон 296-1356. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
12: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
13: А ты на балконе-то порядок навел?
12: А я в окно позвонил. Теперь жду. И остеклят, и утеплят, и обошьют. Красота будет.
13: А мне шкафчик заказал?
12: А шкафчик в подарок.
13: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
12: А я в рассрочку заказал.
14: Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Смарт-ТО для Mazda с правым и левым рулем в МЦ Маршал. От 7850 рублей. Полный масляный сервис Mazda и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ Маршал. Предложение ограничено и действительно до его отмены. Полный список диагностики, правила акции, 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ Маршал. Не оферта.
2: Ресторан «Тунгуска». Современная сибирская кухня. Улица Весны, 30.
3: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Комсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-700-01-93-30.
4: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.
5: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру, а доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на sivol.ru или звоните 8 800 698 80.
6: Олсивол. Огород 125 240 023 886. Город Красноярск. Улица Марии Цукана, 18, строение 6.
7: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность. Природа. Комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох, как глоток свежести. ЖК «Релакс-класса. Дивные дали». Звони 217-80-50.
8: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
1: Информация на правах рекламы.
2: Говорит капитан. Время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. mintalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
1: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.

0: скрипела раньше, а моя спина!
1: Комфортный матрас sleepkaif.ru.
2: ООО «Слипкайф». ОГРН 11-42-46-80-32-992. Город Красноярск.

0: эконом на топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.
1: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
2: А папа?
1: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
2: И как же быть?
1: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик «Социальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В Госдуме предложили выдворять иностранцев за фиктивное обучение в России. За нарушение предлагается установить штраф от 5 до 10 тысяч рублей с последующим выдворением. Ответственность хотят ввести за ситуацию, когда иностранный гражданин заявляет целью въезда учебу, но фактически не учится. Принятие мер позволит пресечь использование учебного статуса как способа легализации пребывания в стране, пишет газета «РУ». В МЧС составили порядок действий при укусе клеща, пишет ТАСС. Необходимо обработать спиртом поверхность кожи. Нужно захватить клеща пинцетом или обвязать головку ниткой, раскачать и без усилий вытащить его из кожи. После извлечения клеща обработать ранку йодом и срочно обратиться в медучреждение, а также сдать клеща на анализ в лабораторию. В Красноярске на острове Татышев восстановят асфальт озера Любовь. Дорожное покрытие там просело и износилось. Во время ремонта возможны временные ограничения движения, предупреждают в администрации Татышев-парка. Кроме того, на острове уже обновили дорожную разметку у восточной парковки и освежили маркировку велодорожек на Яблоневой аллее, пишут Горновости. Бывший красноярский депутат Александр Глесков, приговоренный к 10 годам колонии по делу о взятке, написал книгу о выживании в условиях заключения. В ней политик обещает рассказать, как выстроить работу с адвокатами и тактику по делу. Он также добавил в книгу образцы документов, кулинарные рецепты и бытовые советы. Напомним, в феврале Глескова перевели под домашний арест, а кассационный суд признал приговор необоснованным и отправил дело на пересмотр, пишет НГС-24. Сегодня Банк России выпустил в обращение памятные монеты номиналом 10 рублей, посвященные городам трудовой доблести, в их числе Красноярск. На монете с изображением Красноярска разместили фрагмент мемориального комплекса к 70-летию Победы, композицию с женщиной и подростком, собирающими миномет. Тираж каждой монеты составит 1 миллион экземпляров. Они поступят в обращение и будут приниматься к оплате наравне с обычными деньгами. Также в серии выйдут монеты, посвященные Барнаулу, Кирову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Магадану, Пензе и Каменску-Уральскому, пишет Ньюслаб. Официальное открытие мотосезона в Красноярске состоится 16 мая. Как сообщается в паблике «Мото-жизнь Красноярск», байкеры соберутся на восточной парковке острова Татышев. Праздничная программа начнется в 14 часов, а вечером мотоколонна в сопровождении ГАИ проедет по центральным улицам и мостам города. Маршрут традиционный – от Татышева через Октябрьский мост, Красноярский рабочий, Николаевский мост и обратно на остров. И о валюте. Доллар 74,80, евро 88,64. Алина Старцева, служба информации.
4: Впервые он почувствовал весну.
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: Сегодня в понедельник, 4 мая, в Красноярске пасмурно, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха плюс 11, скорость ветра с порывами до 12 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск FM.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 8. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему Речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал Речной в Портовом. Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
0: 5:04 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губан.
0: Здравствуйте. Привет. Ну что?
4: Что пробничек лета был? Заканчиваем с этим.
0: Меня сегодня град избил, понимаешь? Я сегодня выхожу такой, да, по пути, собственно, чуть пораньше поехал на эфир. Выхожу из авто, и вот он прям в лицо такой, мелкими-мелкими вот такими градинками, такой сюда вот так вот, прям в лицо, отвратительно, ужасно.
4: Отвратительно, я просто под дождь попала, но был какой-то момент, когда к дождю присоединился еще ветрище очень сильный, и я ехала на самокате, это, соответственно, еще больше увеличило скорость
0: света.
4: Крейзи
0: вообще, конечно.
4: Но я подумала, что ну нормально, мне просто нужно было куда-то очень быстро добраться, а я без шарфика, хорошо, хоть куртку надела, но было крайне неприятно, поэтому... Но там говорят, что мы немножечко переждем, да, буквально несколько дней, и, по-моему, к выходным уже...
0: Да, там к пятнице уже будет достаточно хорошая,
4: уже комфортно, поэтому уже спокойно
0: погода.
4: Будем вливаться в этот летний вайб.
0: Вливаться. Сильно. То есть, как празднички.
4: Ну, вообще,
0: на
4: очень классно.
0: На что ты спустила эти дни?
4: На самом деле, как всегда, потрачены они были абсолютно бездарно. Я ничем таким особым не занималась.
0: Как в GTA, там... потрачено.
4: Да, серьезно. Маленечко там, значит, там по ремонту с мамой разобрались. Разик на тренировочку сходила. Дом что-то полежала, поубиралась. У меня вообще, на самом деле, навалилась куча каких-то жесточайших дома проблем. У меня сломалось практически все, что могло сломаться.
0: Все, что должно было.
4: Короче, а знаешь, какой главный косяк я совершила? Значит, вот на кухне в раковину я решила слить, ну, что-то варила в кастрюле горячую воду. И вместо того, чтобы сливать как бы, ну, с холодной водой вместе кипяток, ну, как люди нормально делают, я просто кипяток слила в ванную. У меня просто снизу отвалилась труба вот со всеми вот этими вещами. И я не поняла, но она просто отвалилась.
0: Расплавила?
4: И
0: ты... Но мне... Что ты сливала?
4: Просто кипяток из кастрюльки.
0: Я думал, ты из вкусной точки пирожок вот этот разогрела и начинку
4: Просто кипяток из кастрюльки. Я не поняла, мне кажется, я так делала уже раньше. Может, никогда не делала. И я не понимаю, как... И оно не приставляется. Я думала, что он как-то там прикручен на что-то. Я не понимаю теперь, короче, что делать.
0: Просто герметик отвалился, короче.
4: Ну, наверное.
0: Жестко. Что ты варишь вообще?
4: Все законное, господа. Я теперь хожу, как идиотка, собираю, знаешь, в тазик посуду, иду в туалет, мою там по частям и приношу назад.
0: Моюсь по частям.
4: И, да, и это в том числе. Короче, просто беды.
0: Короче, но в ближайшие 3 часа никаких бед.
4: Никаких.
0: Все классно, весело,
4: да.
0: С приколами. Кстати, сегодня день любителей вермишелевого супа.
4: Я, кстати, в детстве любила молочный суп.
0: Да,
4: обожала
0: а
4: его.
0: А есть же люди, которые типа фубе вот эти.
4: Да,
0: но
4: очень
0: это же на любую
4: таких.
0: Еду. Кто-то такой говорит, боже мой, как это вкусно. Кто-то такой, что вы? Кто вы?
4: Кто вы и зачем?
0: Мне вот очень нравится, во-первых, еще 2 праздника. Международный день уважения кур.
4: Там не отдельно, да, к ур, там кур.
0: Нет, к ур это типа к голубям.
4: Да.
0: Я сегодня уважил кур, поел с ними котлету.
4: Я сегодня еще... нет, не уважала пока, да.
0: Не уважала.
4: Пока не уважала.
0: И сегодня, 4 мая,
4: День
0: Звездных
4: Войн. День Звездных Войн, точно, 4 мая же. Да, мы поздравляем...
0: игра слов.
4: Поздравляем всех поклонников, любителей.
0: И спрашиваем, где Падме. Ну, чисто так, чисто интересно. Вот. Собственно, можем уже потихоньку начинать. И, кстати, я пользуюсь рабочим положением, Даня, и вот жене твоей, Эльвире, передаю привет, вот как и обещал. Да. Какую песню? Ну, вот Кайли Миноук, нормально? Хотя, что я спрашиваю? Нормально. Все, начинаем.
5: Я сказала, стартуем!
0: Бум!

0: Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Перестаньте заниматься кадрами. Займитесь бизнесом. В спецресурс готовые сотрудники, кассиры, продавцы, грузчики, разнорабочие, охранники. Заходите на спецресурс124.ру.
4: Мама, опять зубами!
5: С коронкой от Sky Dental можно.
6: Сверхпрочная коронка из диоксида циркония по специальной цене. Стоматология Sky Dental. Линейная 107. Звоните 296-1356.
7: Акция действует до ее отмены. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ресторан «Тунгусска». Современная сибирская кухня. Улица Весны, 30.

оборудование и экономь на топливе. Подробности по телефону 271-94-30. 271-94-30. Автоэко.

0: Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. Огаренство 23-240-3076-96.
3: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
5: Из Красноярска.
6: Для Красноярска.
7: Здесь налево или направо. Навигатор.
8: 5 часов 14 минут в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
9: Андрей Губан.
8: И вот наше шоу, это же не просто мы вот вам рассказываем какие-то новости. Мы делимся своими переживаниями. Mm-hmm. Знаете, такой небольшой стендап. Что называется, мы вот рассказываем вам свои проблемы. Я не знаю, зачем вам наши проблемы, но вдруг...
9: Нет, у кого-то откликается, да. Ведь, возможно.
8: Если вам откликается, то вот.
9: Шлите нам сердечки.
8: Ставьте лайк.
9: Да. Короче, я рассказываю, где я сегодня была и что вот в ближайшее время
8: что
9: можно...
8: Что я там быть... видел.
9: Что я там видел. В ближайшее время можно будет посмотреть. А, значит, не знаю, в курсе ли ты, вы, кто нас слушает, а у нас есть музей ретро-автомобилей, очень классный, на Парашютной, на правом берегу.
8: Да, я знаю.
9: Да, и там, значит, очень, на самом деле, крутые модели. Они, мало того, что старинные, они часть восстановлены и прям в идеальном практическом состоянии сейчас выглядят, все на ходу. И периодически какие-то выставки или мероприятия соответствующие проходят, их вот регулярно выставляют. Например, 7 мая будет возле СФУ, ну, политехнического. Там будет выставка ретро-автомобилей, собственно, посвященных войне. Там будет 3 блока, mm-hmm. ну, Дню Победы. Там будет военное, послевоенное и, по-моему, современные автомобили. Вот в том числе несколько экземпляров из этого музея будет там. Но что там делают сейчас? Там вот энтузиасты, собственно, профессионалы своего дела, они восстанавливают некоторые автомобили. Не просто, то есть у них есть какой-то разбитый экземпляр, грубо говоря, они его обновляют. Они некоторые восстанавливают по чертежам. Ну, то есть, представляешь, у
8: них уже есть... существующая.
9: Да, какая-то старинная вещь. И вот один из них, это легендарная машина начала 20 века. Это был первый автомобиль, который стали производить еще в Российской империи, получается. У нас был первый завод в Риге, автомобильный. Mm-hmm. И, собственно, там первую машину подарили Николаю II. И после нее, на ее основе, скажем так, перевезли завод в Москву, потом после революции. И на ее основе стали изготавливать наши автомобили, собственно. Так это пошло.
8: АМО, по-моему, они назывались, нет?
9: Нет, как-то Руссобал там назывались.
8: А, ну...
9: Ну, что-то mm-hmm. такое. В общем, и вот этот автомобиль, самый первый, который существовал у нас, они его сейчас восстанавливают. То есть и там вплоть до того, что деревянные колеса, как это было изначально, вначале колеса были деревянные. На них ездит, то есть на них сверху шина надета. Вот, но он сам деревянный, то есть специалист по работе с деревом. Изготовил специально им эти колеса. Потом она по виду там металлом оформлена. Там внутри, ну, единственное, что мотор, понятно, современный, там с другого автомобиля сняли. Вот, но в целом из современных материалов они восстанавливают именно так, по чертежам, как
8: JZ
9: она была.
8: JZ из Mark II.
9: Да. Что-то такое. В общем, там она прям нам показали, значит, фотографию, там, собственно, как она будет выглядеть в итоге. Немножечко похожа на карету, потому что понятно, что как бы машины немножко на кареты были похожи первые, ну, да, ну, да. По аналогии. Вот, но на самом деле...
8: Промежуточное звено эволюции автомобиля.
9: Да-да-да. Вот, но на самом деле очень эффектно выглядит. И вот с начала февраля, по-моему, они это все начали делать. То есть не так много времени прошло, она уже практически готова. И я надеюсь, что вот в какое-то ближайшее время, когда ее завершат, потом обязательно на каком-то из мероприятий, ну, может быть, там, на День города, например, да, у нас же обычно бывают какие-то вот пробеги там или что-то такое, ее можно будет увидеть. И в целом, если вот вам интересна тема автомобилей, то обязательно приезжайте на правом берегу музей ретро-автомобилей, там очень много крутых экземпляров можно увидеть, и главное узнать классные истории.
8: Я думаю, когда восстановят этот автомобиль с каменными колесами, с флинстоунами.
9: Да, да, да. Надо будет, конечно. Но мы, видишь, как идем к этому. То есть мы сначала военные восстанавливали, теперь дошли до начала там века и дальше назад.
8: Там колесницы вот эти.
9: Колесницы, да.
8: Такие, ну, уже дойдем и вот до сюда. Вот, пожалуйста, если не знали, знайте. Ну, логично же, если не знали, то знайте.
9: Само собой.
8: Логика — это наш конек.

0: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
1: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
2: Для вахтового поселка нужны одеяло, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
3: Одеялка с барашками.
2: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
4: Глазки закройте, лягте в кровать. Кайф со слит-кайфом все-таки спать. Боли в спине и сонливость прощайте. Комфортный матрас от слит-кайфа встречайте.
5: Слипкайф.ру.
6: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот, самовывоз и доставка. Кафе «Минутка», Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРН ИП 321-032-701-93-30.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
9: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
10: А ты на балконе-то порядок навел?
9: А я в окно позвонил. Теперь жду. Есть стеклят и утеплят, и обошьют. Красота будет.
10: А мне шкафчик заказал?
9: А шкафчик в подарок.
10: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
9: А я в рассрочку заказал.
7: Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.
11: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе «ТОП» вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.
12: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
13: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 5:26 на часах. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
3: Здорово.
4: Привет.
3: Самое время поиграть. Играем наконец-то в игру на ощупь. Спонсор игры ООО «Автомаркет Навигатор» на Белинского 3. Все достаточно просто. Главное дозвониться к нам по номеру 3-2-0600. Нащупать предмет, забрать себе. Все. Там подсказки получить, вот это вот все. Ну, вы поняли.
4: О.
3: Сразу же, понимаешь, сразу же. Добрый вечер. Алло, привет.
4: Нет, только
3: куда
4: не
3: я жмала
4: это.
3: Там, не туда.
4: Это, наверное, щекой иногда, знаешь, так случайно.
3: Да, случайно, в джинсах нажалась.
4: В джинсах позвонила, в джинсах нажалась.
3: 3-2-0-600, напоминаю, телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, отгадывайте предмет, выясняйте, что у нас такое. Кстати, достаточно нужная штука.
4: Красивая,
3: да, но без это, без вот этой вот красоты иногда может быть беда в автомобиле.
4: Да. Ну,
3: то есть беда случится, а у вас этого нет.
4: И пум-пум-пум.
3: И все, и в ремонт надо. Вот видите, уже подсказки начались. 3-2-0-600. Телефон прямого эфира.
4: Да, сыграйте с нами.
3: Пожалуйста, умоляю.
4: Пожалуйста. Нет, я просто думала о том, есть ли вы сейчас в пробке, но вот все равно, что, наверное, стоите где-то в пробках, нет?
3: Там ну, что-то... мы сейчас... 7 баллов, кстати.
4: О, вот, но все равно же явно вот как бы особо там движение...
3: Делать-то нечего.
4: Делать нечего. Но рулить, конечно же, может быть, это дело нужное.
3: Что вам там делать вообще?
4: Нет, правда, вот все. У нас, ну, всегда мы очень классные подарки, на самом деле, разыгрываем, но в этот раз такое, прям без него но будет
3: вот
4: тяжеловато.
3: На Дубровинского что-то вот все.
4: Тяжеловато,
3: то,
4: да?
3: Да, проблемы какие-то, примерно от рек-палаты ориентировочно.
4: А этот, мэр ЧК, вот моя любимая.
3: Мэр ЧК! Что по мэр ЧК? Ну, естественно, от баланса,
4: же,
3: да,
4: ну,
3: да
4: понятно,
3: есть
4: все, сам, затруднение.
3: 3-2-0-600. 3-2 это
4: 2-2-2.
3: Да. 222.
4: 22. А, да, тут вдруг 3-2.
3: Да, что-то не набирается.
4: Почему не получается? Ребята, ну в целом... А мы разрешим вам передать привет кому-нибудь сегодня.
3: Да, да.
4: У нас только сегодня такая функция.
3: Да, сегодня вот, ну, день передавания приветов.
4: Да, один раз можно будет, в ином случае нет.
3: 3-2-0-600, напоминаю, телефон прямого эфира, можно позвонить, поиграть. Тут игра-то раз-два и выиграл вообще.
4: Да, кстати, мы всегда даем очень качественные подсказки.
3: Максимально качественные. Вот,
4: сейчас
3: другой
4: проверим.
3: Разговор. Алло, привет.
5: О, здравствуйте.
3: Здравствуйте. О, здрасте.
4: О, здрасте.
3: Здрасте. О, привет. Как зовут вас?
5: Елизавета.
3: Замечательно. С императрицей играем сегодня.
4: О,
3: потрясающе.
4: Гуляй.
3: Так, Лиз, все очень просто. У нас есть предмет, который как-то связан с автомобилями, да? И есть несколько подсказок. Мы тебе эти подсказки дадим. Потом у тебя будет целая минута, чтобы задать нам наводящие вопросы. И потом выяснишь ты уже, что это такое. Соберешься в кучу, скажешь, что за предмет, и заберешь себе. Ты готова?
5: Супер, да.
3: Поехали.
4: Это набор... Из десяти штучек плюс одно — это крепление, видимо, я не понимаю.
3: Да, то есть монтажный набор.
4: Монтажный набор. 10 штучек и одна. И каждая из них используется в разных отсеках автомобиля, назовем это так. И важное значение имеет определенная единица измерения.
3: Вот это подсказка.
4: Ну, я, извините, я до сих пор не очень понимаю.
3: Так, я скажу, для чего это нужно. Эти маленькие...
4: Очень маленькие, да, кстати, да, забыла сказать.
3: Предметы защищают дорогие электронные компоненты, скажем так. Вот. От неких скачков. Вот так. У тебя целая минута, можешь задавать нам наводящие вопросы, пытаться выяснить,
4: вообще
3: что же это такое.
4: Вообще любые, абсолютно.
5: Так... В каждом отсеке автомобиля защищают электронные штучки.
3: Да, вот везде, да, где есть электрика, электроника, эти предметы там нужны. Да.
5: Это предохранители?
3: Молодец!
4: Да, как? Я смотрю, это для заколочки же какие-то просто.
3: Никит, ты зачем заколки принес?
4: Зачем? Да, как они
3: зачем помогут? В автомаркете заколки?
4: А это предохранители.
3: А это такие нужные
4: класс
3: штуковины.
4: Поздравляем,
3: да,
4: вас, Елизавета.
3: Вот эти штуки,
5: спасибо,
3: кстати, они там плавятся, если вдруг произошел,
4: да,
3: скачок напряжения.
4: Да, они какие-то классные.
3: Вот, причем там есть вещь для извлечения, собственно, экстрактор.
4: А, это для извлечения?
3: А ты думал, ты ногти стричь,
4: да,
3: что ли?
4: Да я не поняла, что это какая-то штучка, как прищепка похожа.
3: Нет, там это же комплект. комплект. Ремкомплект. Все, да. Все внутри. Мы тебя поздравляем. Где и как забрать приз, расскажем за эфиром. Не клади трубку, оставайся на линии. Хорошего вечера тебе. Пока-пока. А, мы обещали привет передать. Конечно.
4: Только за привет. Передавайте.
5: Я передаю привет всему Красноярску. И в особенности Юрию Лаптеву. Юрочка, ты лучший.
3: Юра рядом такой. Спасибо.
4: Спасибо. Мы присоединяемся.
3: Юра,
4: круто.
3: Тебе привет, ты молодец. Все, не клади трубку, сейчас все подробно расскажем по призу. Хорошего вечера, пока-пока.
5: Хорошего вечера.
3: Вот, вообще. Вот чем надо заманить. Замануха сработала.
4: Ну ты заметил, что буквально вообще сразу с подсказок угадала. Даже вот дополнительного ничего не нужно было.
3: Может, человек. Юра подсказал, откуда мы знаем. Но нет, мне кажется, что Лиза сама отгадала.
4: Мне кажется, она сама такую уверенность. Предохранитель.
3: Вы что, конечно, я знаю.
4: Молодец.
3: Она просто в автосервисе работает.
4: Ну да.
3: Разбирается.
4: Она сама это сказала.
3: Я сама собирала. Чего вы хотите? Немного полезной информации на правах рекламы. В автомаркете «Навигатор» вы найдете все необходимое для профессиональной подготовки автомобиля к весне, к лету, к абсолютно любому сезону. Автохимия, автокосметика, масла с бесплатной замены, которых более 50 брендов. Запчасти, инструмент, багажные системы, стеклоомывающие жидкости и множество других автотоваров. Никто не уйдет без покупки. Все необходимое для вашего автомобиля в одном месте. Автомаркет «Навигатор», Белинский. 3 всегда правильный маршрут.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2014». Жилой комплекс «Аэро» на Аэровокзальной. Готовые квартиры на взлетке.
2: Информация на правах рекламы.
3: Говорит капитан. Время лететь домой.
4: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
3: Для новоселов дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. mintalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
4: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Смарт-ТО для Мазда с правым и левым рулем в МЦ «Маршал». От 7850 рублей. Полный масляный сервис Мазда и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ «Маршал».
5: Предложение ограничено и действительно до его отмены. Полный список диагностики, правила акции, 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ «Маршал». Не оферта.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5.45 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Аня Трегуба.
3: Здрасте.
4: Так, у меня, значит, есть рецепт отличного настроения. Не знаю, как, что кого радует, но мне кажется, еда хорошая, но вкусняшки какие-то всегда могут порадовать, поднять настроение.
3: Дешевый источник дофамина.
4: Да-да-да, мы это все любим. Короче, что тут сообщают? Что, во-первых, видимо, какой-то ренессанс переживает матча. Она как-то вновь стала очень сильно популярной, потому что, во-первых, чокопай с матчей уже, говорят, завезли к нам. У зеленой новинки яркий вкус чая, бисквит добавили шоколадную крошку. Уже можно заказать в некой доставке. Вот там. А еще чупа-чуп с матча появится скоро. Это
3: матча-чупс.
4: Матча-чупс, да. Это азиатская линейка, и говорят, что прямо завезут ее к нам, то есть будет официально продаваться. Значит, у новинки будет также чайный вкус, а внутри жевательная конфета с кокосом.
3: Ну, не знаю. Я не пару раз пробовал матчу. Да? У меня дома даже пакетик с матчей есть, я привозил. Ну, вот как-то пару раз заварили, и я такой очень сильно равнодушен. Что-то между окей и нахрена оно надо. Вот примерно вот в таком я отношениях с матчей.
4: Я поняла. Я когда пила, помню, чай, по-моему, матчу, мне вообще не понравился. Не зашел вкус, как-то вот нет. А когда я пила кофе, матча со сливочной пенкой сверху. Вот это
3: матча-латте?
4: Вот, да, да, да. Вот это вот сочетание именно сливочной пенки и самого кофе, оно мне прям зашло, оно как-то так сбалансировало. Поэтому, ну, нужно попробовать, чтобы понять, потому что мало ли вдруг там как-то вот вкусовые срослись, и, может быть, это будет приятно.
3: Я вот кофейные напитки, наверное, с матчей, я не пробовал. Я всегда прихожу, спрашиваю, говорю, это, наверное, сильно на любителя? Мне бариста говорит, сильно на любителя.
4: Нет, ну все равно надо попробовать.
3: Я такой, тогда воды.
4: Надо все равно попробовать, чтобы понять. Поэтому, ну, вот, если кому-то нравится, то, пожалуйста, одно уже завезли, другое скоро завезут.
3: А кто-то прям так, вот пока ты не разрешил, такие, блин.
4: Нет, ну не знали же, а теперь знают. Ну вдруг они не долистали, я листала накануне, не видела такого.
3: Просто выгодная
4: полка всегда. Вот мы и сосисочки
3: спалили доставку. Деньги на карту, пожалуйста, свяжитесь с нами. Тут ситуация в Североуральске. Заметили пожилую женщину с гранатометом.
4: Вот такие дела североуральские.
3: Пу-пу-пу. Очень странные дела.
4: Очень странные дела. А что?
3: Мы сфотографировали ее прохожие. Естественно, сразу, ну, нехорошая голова.
4: Ну, понятно.
3: Но на самом деле Галина Федоровна.
4: Как приятно.
3: Милейшая женщина. Она работает в местном музее ОВД.
4: Ага.
3: А гранатомет несет на работу, это музейный экспонат.
4: Ты моя золотая.
3: В музей.
4: Музей. Потому что вдруг что-то с экспонатом случится, она его вот в надежных руках.
3: Я заберу, я гранатомет почищу, да.
4: Все в порядке будет. Как в фильме про маму, помнишь, как же забыла, когда она пистолет ему почистила, забыла кого-то, что-то там про мою маму.
3: Не грызи жду центральную.
4: Нет, да про маму тоже у меня была, типа, мама, как у военного была какая-то там мама такая сердобольная, она ему пистолет просто там, знаешь, помыла, короче, в раковине. Не как правильно это, естественно, просто в воде помыла его там со средствами. Он такой, мама, ты что? Старый фильм забыл, какой.
3: Ну, ты все старые фильмы помнишь, конечно. И с рейтингом 3-2. Вот это вот. Очень нишевое хобби у человека. Так, я думаю, что нам надо немножечко отдохнуть чуть-чуть, и мы скоро вернемся.
2: Сейчас

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на navigator124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
2: Но

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
2: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
3: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
4: Когда важна каждая деталь. Высокоточное лечение под микроскопом, имплантация и протезирование в стоматологии Sky Dental. Линейная 107. Телефон 296-1356. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Срочный груз в другом городе. Если ждать неделю, мой план срывается.
6: Неделю? Нет. Одну ночь. Сивол доставляет любые малогабаритные грузы, запчасти, документы, комплектующие и посылки между Новосибирском, Красноярском и Абаканом. К 9 утра уже завтра. Сдали сегодня, получили завтра. Не успеем к полудню. Доставка за наш счет. Сивол. Когда важно успеть. 8 800 600 98 80. Сивол.рф.

0: в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: О, «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Май. Время приключений. Откройте для себя новые горизонты с полноприводным «Хавейл Джолион». Только в Агат. В мае полноприводный «Хавейл Джолион» от 2 399 000 рублей. Не упустите возможность испытать комфорт и безопасность на любом пути. Путешествуйте с удовольствием. Выбирайте «Хавейл Джолион» в Агат. Подробности в «Хавейл Агат» на Котельниково или по телефону 222-222-4.
2: Не оферта, предложение действительно до 30 мая 2026 года.
4: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
6: Из Красноярска.
7: Для Красноярска.
8: Здесь налево или направо. Навигатор.
9: 6.15 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
10: Андрей Губов.
9: Здравствуйте.
10: Всем привет. Так, Никита, невероятно классная новость.
9: Ну-ка, ну-ка.
10: В Дубае отменили минимальный порог инвестиций для получения вида на жительство. Ура! Теперь... В целом, каждый
9: заживем,
10: из нас,
9: да.
10: Заживем, да. Раньше нужно было купить жилье дороже 200 тысяч долларов. А теперь вот сумму брали, но недвижимость как бы все равно нужно приобрести. Но даже если ты приобретешь какой-нибудь гаражик маленький.
9: Кладовку.
10: То, кладовочку, да, крохотную, то, значит, можешь претендовать.
9: Зажить уже.
10: Ну, это же восхитительно, мне кажется. Мне кажется, это супер.
9: Ну... Рады, конечно, за этих людей.
10: Но не от всего сердца, как говорится, да.
9: Да, ну что с этим поделать, ну ладно.
10: Значит, тут еще в Швейцарии, значит...
9: Да, то Дубай, то Швейцария,
10: извините,
9: есть что-то на...
10: Извините, меня раскидало немного по карте сегодня. А, нет, тут просто, значит, невероятная история, такая тоже, очевидно, невероятно. Значит, ну, законы, понятно, что нужно все обязательно соблюдать, но есть такие люди, которые в законодательстве всегда выискивают какие-то вот небольшие пробельчики,
9: лазейки,
10: да? Лазейки такие, угу. Да, которые мы называем. Которые мы называем. Значит, по законам страны Швейцарии, собственно, если нет претензий, то любой может себе забрать землю. 31-летний, значит, мужчина, собственно, забрал 148 бесхозных участков, объявил себя королем на этих участках и теперь берет плату за использование дорог и земли. И как бы никто ничего не с этим сделать не может, потому что вот, ну, в законодательстве есть такой вот ход. Он этим воспользовался, прикинь, королем.
9: Внутри Швейцарии.
10: Да,
9: еще.
10: Да, да, внутри Швейцарии. И такой, ну, чё, кого? Я король. Как тебе такой вариант?
9: Ну, я думаю, они как-то придумают.
10: Естественно, что-то. Естественно, они что-то с этим сделают, но как бы с другой стороны, да, ну, раз законодательство таким образом устроено, что вот возможно, что он прям, ну, по бумагам прям все официально.
9: Де юре.
10: Де юре, да. Вот, а как и что? А у них там, а Швейцария это там вообще, это королевство уже, нет?
9: Нет.
10: Это там президент, да, в Швейцарии?
9: Ну, да, там кабинет.
10: А, ну,
9: то есть,
10: ну, да, ну, я да, поняла, устройство такое. Ну, вот у них, значит, маленькое королевство внутри.
9: Ну, у них там постоянно какие-то приколы вообще. Они там состоят из таких, из кантонов, то есть у них там даже столицы как таковой нет. Там условная есть, вот, Берн. Но это может поменяться, типа.
10: Ну, типа, сегодня Берн.
9: Завтра Цюрих.
10: Завтра Цюрих. Ну, такое настроение. Типа, как проснулись, так и придумали. А послезавтра вот этого чувака сделают главным.
9: Вышли на заливные луга вот эти, посмотрели на коров.
10: У них шоколадка, здесь коровы фиолетовые бегают. Все хорошо.
9: Успокаивающий.
10: Да.
9: Но вот для кого-то такой, скажем так, не успокаивающий, например, стресс. Это когда вот есть груз, который нужно быстро доставить.
10: Ой, это бывает.
9: Но какие-то постоянные проблемы, что-то еще, куда обратиться. И вот, казалось бы, да, срочная доставка между городами, это плюс еще и очень дорого. Но это на самом деле стереотип. Не всегда это дорого. Есть информация. Если отправлять небольшой груз до 5 килограмм из Новосибирска, то в Красноярске он будет уже к утру.
10: Ничего себе.
9: И за скорость может стоить всего 1200 рублей. Получается, что для небольших срочных посылок это вполне доступно. И рассчитать стоимость можно на сайте sevol.ru или позвонить 8 800 600 ровно 98 80. Так что вот круто. Немного полезной информации на правах рекламы. Компания Sevol бережет ваше время и ваши нервы и спокойствие.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Для вашей базы отдыха нужны одеяла, подушки, постельное белье, полотенца или матрасы? Весь текстиль в одном месте. Производственная компания «Одеялка».
3: Одеялка с барашками.
2: Калинина, 54. Сайт одеялком.рф.
4: Ресторан «Тунгуска». Современная сибирская кухня. Улица Весны, 30.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
7: Весна. Хорошо. Хочется выйти на балкон, подышать свежим воздухом.
8: А ты на балконе-то порядок навел?
7: А я в окно позвонил. Теперь жду. И остеклят, и утеплят, и обошьют. Красота будет.
8: А мне шкафчик заказал?
7: А шкафчик в подарок.
8: Ух ты, здорово! А где деньги-то на все взял?
7: А я в рассрочку заказал. Компания «Окнов» исполняет ваши желания. Батурина 7, 277-56-33.
9: Новая модель Nordcross 001 уже на тест-драйве. Nordcross 001. Европейские технологии. Премиальный салон. Полный привод. 3 года гарантии. Ждем вас. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям.
10: Выбирая школу, вы выбираете будущее ребенка. В частной школе ТОП вашего ребенка окружат вниманием, дадут прочные знания и помогут раскрыть таланты. Ждем вас. 216-75-65. 216-75-65.
11: Планируем семейное счастье по-фамильному.
8: А это как?
11: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
8: А потом дети вырастут.
11: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
12: Застройщику ОСА за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
14: Красноярск ФМ.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
3: на Красноярск FM.
4: Давай, алло.
5: Доброе утро.
4: Да, доброе.
5: Скажите, у Honda Vision 18 года у них с коробкой есть какая-то беда или нет?
4: Еще раз модель, модель, простите, плохо, очень плохо слышно. Модель какая про коробки?
5: Honda. Honda
4: Vision. Vision? Ну, я бы не сказал, что вообще сейчас стоит задумываться о коробках на конкретно этой машине, да? Есть опасения всегда по поводу того, что тебе достанется, как на этом ездили, но пока такого количества нареканий сказать, чтобы прямо вот эти коробки были такие плохие, не могу. Нет такой статистики.
5: Да, вот она начинается, вроде, мне кажется. Вот едешь, когда первая-вторая пробка, она как поддергивает. Брали 30 тысяч пробегу до меня.
4: Смотрите, вообще, вот мы сколько работали с сервисными службами различными и так далее, нет никакого норматива по поводу того, как, с какой скоростью, какой промежуток времени с толчком или без должна переключаться коробка. У меня на тесте не было такого эффекта. Если вас что-то конкретно смущает, вы можете продиагностировать. Но производитель никак не регламентирует вот это количество. Есть ли тычки? С какой паузой они должны происходить? Все это насколько субъективно. И сказать о том, что вот точно с коробкой прямо полная беда, и вы приплыли, невозможно. Для кого-то микропауза в переключении там того же автоматического, либо, может быть, там даже проскальзывание где-то на вариаторах, может быть, какие-то затупы на старых роботах. Ну так вот, в Хондах эти роботы, они не самые умные, во-первых. Во-вторых, не самые быстрые. И я бы сказал так, для своей категории транспорта это норма. И пока бить тревогу я бы не стал. Вот если уже идут какие-то отказы, ошибки конкретно по этой коробке, вот тут уже варианты одни. Ехать в сервис, выяснять, что случилось, считывать и ремонтировать. А пока, как бы это всего лишь, так скажем, для собственного успокоения визит в сервис будет.
6: Саша, у нас есть сообщение, и мне кажется, мы уже Mitsubishi Outlander как-то обсуждали недавно. Но вот еще одно. Как вы относитесь, Александр, к этому автомобилю? Интересует 13-15 год.
4: Слушай, ну, я бы сказал так. Outlander всегда оставался более-менее нормальной машиной, но с учетом того, что в нем мало шумоизоляции, достаточно много пластика всегда было. Но последняя версия мне нравилась, потому что там был очень неплохой вариант по моторам, и я бы не сказал, что он вывалился за нормы среднестатистических каких-то ремонтов. То есть, вот, допустим, по отказам коробок было больше вариаций на X-трейлах. Больше вопросов было, допустим, на даже каких-то рафах, особенно с не самыми удачными темами по рейкам, там, и даже по коробкам, и даже по мозгам. Поэтому, учитывая объем этого автомобиля, я считаю, Outlander можно брать. Но с учетом того, что, да, двухлитровый слабенький, 2,5 едет чуть интереснее, но расходует, так себе не очень приятно вокруг заправки-то тоже кататься. А вот трешки для меня, наверное, самый интересный вариант, но с отсутствием большой проходимости. Он все-таки относительно невысокий кроссовер, поэтому тешить себя тут не надо. Еще есть время или все?
6: Время у нас уже заканчивается, поэтому перенесем вопросы на завтра.
4: Соблюдайте правила и берегите друг друга.
7: Все, кто завел, не забывайте смотреть на дорогу.

0: реклама.
1: Говорит капитан. Время лететь домой.
2: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
1: Для новоселов дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Не тихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. Mintalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует, внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
4: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Смарт-ТО для Mazda с правым и левым рулем в МЦ «Маршал». От 7850 рублей. Полный масляный сервис Mazda и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ «Маршал».
5: Предложение ограничено и действительно до его отмены. Полный список диагностики провела акции 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ «Маршал». Не оферта.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
3: Любишь китайскую и вьетнамскую кухню? Кафе «Минутка» на правом. Вкусные и большие порции. Официант-робот. Самовывоз и доставка. Кафе «Минутка». Полтавская, 38/10. ИП Жамсаранов Иван Борисович. ОГРН-ИП 321-032-700-01-93-30.
4: Новый гибридный Geely EX5 TMI. Для мира, где технологии стремительно меняют все. Два источника энергии, запас хода свыше 900 километров, низкий расход топлива, быстрая зарядка. Новый Geely EX5 TMI. Мысли гибридно.
5: Ждем вас на Котельниково 11, автоцентр ВСК. Ближе к людям.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

0: а я сдал сессию.
1: А мы вчера поженились.
2: А у меня сын родился. Третий.
3: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
4: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.46 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Интригу.
3: Здравствуйте. Привет. Ученые тут проанализировали тысячи человек и выявили, что, собственно, выявили-то они, да? Красивым женщинам сложно вступить в отношения.
4: А я-то так и говорила сразу. Там было 1000 красивых женщин, я так понимаю.
3: В 94% культурных произведений, от сказок до театральных постановок, красивые женщины их представляли в образе таких холодных злодеев.
4: Да.
3: Вот. Как пример, например, там, Малефисента. Ну, такая прям вот.
4: Остатная.
3: С раннего детства закладывают у мужчин любого социального положения установку, что красота равно опасность. Ну, такой, типа, ну как я к ней подойду? Она стопудово занята уже. Ну как? Вот?
4: Она откажет мне, буду грустить.
3: Вот. При этом в современном мире люди становятся осторожными из-за обострившихся случаев мошенничества и ментальных проблем. Любая неуверенность на начальных этапах возвращает людей, собственно, к знакомым образом. Красота равно, собственно, проблемы. Вот и думайте. Поэтому даже красивые мужчины могут выбирать безопасный вариант средней внешности, а 78% красивых девушек остаются, собственно, в одиночестве. Опа!
4: Я, кстати, еще я заметила...
3: То есть ученые не полной ерундой занимаются.
4: Это еще иногда полезное, да. А еще я замечала, что... Ну, об этом тоже очень много говорят, что зачастую, допустим, вот объективно красивые женщины, они не видят себя таковыми, не считают себя таковыми. Очень многие звезды, кстати, об этом часто говорят.
3: Такие отсюда... Дайана, а просто, ну,
4: да.
3: Обычные.
4: Ну, да, из этой серии. И из-за этого они очень не уверены в себе, а еще говорят, что противоположный пол, он достаточно неплохо считывает, ну, внутреннюю уверенность какую-то, и зачастую она может подменять, допустим, какие-то вот визуальную красоту. То есть ты можешь быть очень красивой, но не уверенной, это считывается, и уже ты не так привлекательна, грубо говоря.
3: Очевидно, поэтому дамы с такими более пышными формами обожают леопард. Они такие, я королева,
4: я абсолютно уверена в себе. Ну и такие люди, кстати, зачастую наиболее харизматичные.
3: Нет, вот этим берут, на самом деле, это же круто, когда ты так про себя думаешь.
4: Ну, само
3: так
4: само.
3: Я королева, все.
4: Вот, да, никаких
3: остальные...
4: но и...
3: Да, все, я тут вот иду, да, я так оделась, да, я классная.
4: Хочу и одеваюсь.
3: Вот так и все. Поэтому все королевы. Ну что...
4: У нас тут тост, как будто вы говорите. Девочки,
3: мы все
4: королевы. За нас.
3: Это что, женский круг какой-то, знаешь, встреча с психологом.
4: Прошла успешно, девочки. Мы самые лучшие.
3: Оксана Всевышневская. Будем курсы.
4: Будем себе уверены, все у нас будет классно. Нам никто не нужен, мы сами у себя молодцы.
3: Да, у меня успех в каждом доме.
4: В каждом абсолютно. Красота и успех, девочки, мы лучшие.
3: За нас красивых, за них, ну, там, подставьте нужное. То, что вы считаете подходящим. Вот так вот.
4: Нам подходит.
3: Ну, почему? Поэтому, мужики, не стесняйтесь. Да? Если дама красивая, это не значит, что она уже кем-то занята. Возможно, вы будете королем, да?
4: Ой, это неплохо.
3: Мужики, ну я должен был как-то... Я ж хрюкнул, понимаете? Я ж воздух пошел не в ту сторону. Ну, уравновесить-то как-то надо сбалансировать. Отдохнем немножечко и вернемся.
2: Сейчас. Секунда. Сейчас. Бум.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Деньги нужны сегодня? В «Спецресурс» ежедневные выплаты. Работа грузчиком, продавцом, разнорабочим, охранником. Заходи на «Спецресурс124.ру» и начни зарабатывать.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7:17 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губова.
3: Здравствуйте.
4: Всем привет.
3: Конечно, конечно.
4: Спасибо большое, я громче вздохнула. Короче, у меня есть новость, которую очевидно, проспонсировала моя мама.
3: Ого.
4: Дача. Лучшее лекарство от депрессии на ранних стадиях, заявляют врачи. Ну и она. Да, значит, вот уход за растением, собственно, возвращает ощущение собственной полезности и интереса к жизни. Садоводство погружает, разгружает голову после работы, снижает риск выгорания, дает передышку от тревожных мыслей. Это вот, значит, в отличие от медикаментов, короче, езжайте, поезжайте на дачу.
3: Подожди, но отдохнете. Ухаживание за растениями и пахать кверху задницей —
4: согласна.
3: Это маленько разные вещи.
4: Согласна, есть некое. Ну, тут важно соблюдать баланс, как во всем. То есть немножечко поработать.
3: Дача life balance.
4: Дача life balance, да. И еще тут маленько.
3: Фазенда.
4: Фазенда, какое слово красивое. И еще немножечко, значит, дачных дел. Скоро, ну как скоро, ягода пойдет, ну скоро уже.
3: Uh-huh.
4: И напоминают о чем? О том, что малина помогает снизить вес и лечит печень.
3: Uh-huh. Так, хорошо.
4: Эксперимент проводили, правда, на мышах. Но мы помним, что у нас там очень близко по генетике к мышам, поэтому...
3: К камышам.
4: К камышам. Короче, экстракт малины снижает признаки реального повреждения печени, ученые доказывают это, и уменьшает накопление жира и улучшает обмен жиров. Поэтому малина — это, значит, вкусно и зожно.
3: А малиновая настойка, она нивелирует как-то?
4: Малиновое вино.
3: Да, Игорь нет? Николаев что-то знал.
4: Что-то
3: знал. 100%.
4: Естественно, да. Какую русалку отхватил.
3: Угу. Это, конечно, да. Тут HR-ы в Китае, ну, они же работники... HR-ы, боже мой, мы забыли нормальные слова.
4: Но...
3: Как называется этот отдел?
4: Ой, господи. Я не бухгалтерия,
3: отдел
4: а...
3: кадров.
4: Отдел кадров.
3: Кадровики!
4: Кадровики!
3: Вот что с интернет с нами делает. Короче, они заманивают кандидатов стримами в ТикТок.
4: Ну да, ну норм.
3: Короче, там в стране создали специальное приложение для такого формата. Собственно, рекрутеры ведут прямые эфиры из офиса компании, общаются со зрителями, кандидатами. То есть ты заинтересован, ты к определенному стриму подключаешься, отвечают на вопросы, онлайн-экскурсии по рабочему месту проводят. Если соискателю понравилась фирма, то в этом же приложении он может посмотреть список доступных вакансий.
4: Ну, вообще круто.
3: Причем можно даже накидать такие розочки в виде, короче, донаты разные.
4: Ну...
3: Прикинь. Такой посидел, посмотрел ТикТок, получил работу.
4: Ну, вообще,
3: ну, нашел
4: да.
3: себе работу. Посмотрел, как в офисе, как рабочий процесс происходит. Такой, да, прикольно, удобно.
4: Но это вот для молодежи как раз будет подходить. Это как бы разговор на их языке получается, что реально не вот эта вот скучнота или там, знаешь, страх, например, сходить на реальное собеседование.
3: Ну, есть такое,
4: а здесь,
3: позвонить.
4: Да, позвонить надо, кому-то. А здесь такой полуигровой формат.
3: А там, например, вот ты смотришь видео, где тебе показывают, как работать там, например, в столярном цехе.
4: Да,
3: включаешь там Матадора такой. Да, хорошо, лайк.
4: Это наше. Мне... Донатим.
3: А ну сама.
4: Нет, это круто, да. Я бы хотела так узнать заранее, как все выглядит внутри и познакомиться с кем.
3: Типа, когда пришел к... Ну, я вот пытаюсь шутку додумать.
4: Давай.
3: Типа, к конкурентам. Пока горит огонь. Ну, это явно не ой. Вот этот-то хороший, вот здесь-то посмотрите, как здорово. Типа, у нас и у наших конкурентов.
4: Да, это хорошо. Нет, актуально, круто, что они так делают. Прям.
3: Но они так не делают? Они делают.
4: Нет, я имею в виду, что делают, в смысле, варианты такие предлагают соискателям. Это в ногу со временем.
3: Это
4: как будто больше со временем.
3: Новый уровень.
4: Новый уровень, да.

0: реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Запчасти, документы или интернет-заказ нужны к утру? А доставка снова тянет? Сивол. Доставка за ночь. Новые направления из Красноярска. Кодинск, Абакан, Северо-Енисейск, Кызыл, Северобайкальск. Если нужно к утру, это к нам. Рассчитайте стоимость на сивол.ру или звоните 8 800 698 80.
3: Пол Сивол. Погранство 25-240-0023-886. Город Красноярск. Улица Марии Цуканова, 17, строение 6.
4: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Внутренний бухгалтер аплодирует. Внутренняя модница счастливо танцует. Ведь покупка – это маленькое чудо. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
5: Представляем большой кроссовер «Джили Акаванго». Для кого нужен его семиместный салон с независимой регулировкой всех сидений?
6: Для семьи.
5: Для кого нужен его огромный багажник?
6: Для семьи.
5: Для тех, кому нужно все это, плюс отличная управляемость и мощный мотор. «Джили Акаванго». Больше для семьи. Официальный дилер «Джили» в Красноярске – автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям.
7: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
8: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
10: Из Красноярска.
11: Для Красноярска.
12: Продолжайте движение. Навигатор.
13: 7:28 на часах. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
14: Ань Трегубова.
13: Здравствуйте.
14: Так, у меня история.
13: Так.
14: Из Оренбурга.
13: Опа.
14: Значит, некий 43-летний Алексей с доходом в где-то примерно 180 тысяч рублей решил оформить банкротство. Говорит, вот, ну,
13: не
14: нет,
13: вывожу.
14: Не вывожу, да, денег нет, не хватает на ипотеку, семью, детей. А, собственно, когда ты решаешь вот это провести это дело, то там, естественно, долго проверка у тебя, на каком основании ты
13: сюда банкротишь. Конечно, это же не строго, просто прикол.
14: Да. Да, это все очень строго и очень официально. И, в общем, при проверке выяснилось, что мужчина регулярно переводил где-то 80 тысяч рублей некоей Марине.
13: Опа.
14: И знаешь, что оказалось? Ну, что у него любовница, на которую уходила почти половина дохода. И он как бы планировал взять еще один кредит, чтобы списать долги. Но юристы ему говорят, ну, извините, это расходы не необходимые. Ну, не такие уж необходимые. Поэтому оснований для банкротства у вас не имеется.
13: Типа, я еще одну бабу не вывожу,
14: да,
13: короче.
14: Да, ну не могу, что-то тяжело. То есть варианты, типа, там, бросить ее и просто жить, но такого не было.
13: Девочки, баба — это шутка, понимаете? Нет, да, я уважительно отношусь, на самом деле. Это вот художественный преувеличение такое.
14: Да, история.
13: Художественная гипербола.
14: Некая история. В общем, да, представляешь, ему такие говорят, ну нет, как бы, извини, все не удержишь, мужчинка.
13: Интересно, вот, конечно.
14: 43-летний Алексей, встретите из Оренбурга, не подходите к нему, он там что-то с деньгами шебуршит.
13: Да, так себе человечек.
14: Но зато содержал, вот видишь, свою пассию.
13: Лямку тянул все-таки.
14: Да, ну и прикинь, сколько там, 80 тысяч он ей отправлял.
13: Нифига себе.
14: Ну нормально так.
13: Не, мне бы жалко было, честно говоря. Я вообще осуждаю вообще вот это все с мужской точки зрения, с точки зрения мужчин. Типа, от мужчин зависит, это не наш, знаешь.
14: Ну
13: вот,
14: ну
13: 80 тысяч я бы мог на себя с кайфом потратить. Ежемесячно.
14: На
13: прикинь?
14: Жену, в конце концов,
13: конечно.
14: Можно потратить 80.
13: На ребенка.
14: На ребенка, да, у него тут.
13: На собаку.
14: Дети.
13: Да. Дети, тем
14: дети,
13: более.
14: Дети там, да, не один, вот, видимо.
13: Ну, это не от большого ума.
14: Ну, такое, конечно.
13: Ты знаешь, что вообще не от большого ума? Вот в такую погоду запускать сигнальные фаеры.
14: Ну, это странновато как бы.
13: И потом сжигать очень много.
14: А, да, я поняла. Да, зачем вы так делаете?
13: Это ужасно. Это ужасно. Сколько там? Очень много.
14: Очень много гектаров.
13: 17,
14: да,
13: по-моему.
14: По-моему, да. Достаточно. Прям жестко погорело.
13: Рубрика «Слабоумие и отвага», вот реально.
14: Да, там же причем прям видео есть. Ну,
13: да.
14: Кто-то снимал из тех, что присутствовали там. Ну...
13: Там же нашли уже?
14: Нашли, да, там разбираются. Обязательно. Сейчас такой сезон, особенно опасный пожара. Будьте внимательны, пожалуйста.
13: Вообще ни в коем случае. Ничего. Открытые источники огня на подобном вот большом... На больших площадях, да,
14: да,
13: да,
14: да.
13: В лесной зоне.
14: Рядом с лесной зоной.
13: Где поля есть.
14: Бумажная зона, но вообще нигде.
13: Все, что горит, нет.
14: И мне еще особенно хочется отметить, очень любят, я иногда замечала так, окурки недокуренные, непотушенные, любят просто выбрасывать.
13: Просто
14: вот
13: куда-то.
14: Да, просто щелк... куда-то вот так щелк. Безусловно, выглядит красиво, но не нужно так делать. Во-первых, тушим хорошенечко. Не об траву, опять же, тут вот внизу. А обо что-то, не знаю, там, об мусорный бачок и уже выбрасывайте потом.
13: 100%.
14: Будьте к этому внимательны.
13: Потому что спасатели и пожарные бригады из-за вашей глупости вот, не должны... Ну, понятно, что это их работа, но они, возможно, будут заниматься действительно важными делами, когда что-то произошло, чем ваша глупость.
14: А там самое страшное, что это все так мгновенно,
13: конечно,
14: разрастается,
13: горит,
14: это просто
13: же
14: в секунды. Если еще вот такой ветер, как сейчас, то вот этот вот пал начинается, расходится во все стороны, и это нереально потушить быстро.
13: Абсолютно.
14: Поэтому будьте внимательны и уважайте природу.
13: Всем
14: себя.
13: Компетентным органам сил и терпения, да, с такими людьми.
12: What I want is Sony, yeah. Me thikala karke tu na ja chhatke.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Реклама.
2: Говорит капитан, время лететь домой.
3: В ЖК «Аэро» на Аэровокзальной в наличии готовые квартиры. Двухкомнатные с французскими окнами в пол, прачечными и витражными балконами. Ключи в день сделки.
2: Для новоселов дизайнерский лифтовой холл, детская площадка в аэростиле и теплая парковка. Нетихая роскошь на взлетке. Приглашаем на показ в ЖК «Аэро». 219-17-12. Mintalplus.ru. ОАЗ «Уютный дом 2014». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: ТО в официальном сервисе по цене замены масла? Да. Смарт-ТО для Мазда с правым и левым рулем в МЦ «Маршал». От 7850 рублей. Полный масляный сервис Мазда и 10 важных сезонных проверок. Мойка автомобиля в подарок. А тем, кто у нас впервые, дарим 1000 бонусных баллов. Наш новый адрес. Улица Партизана Железняка, 46Г. Звоните 205-0909. МЦ «Маршал».
5: Предложение ограничено и действительно до его отмены. Полный список диагностики, правила акции, 1000 баллов в подарок. Уточните у мастера-приемщика МЦ «Маршал». Не Офертон.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
0: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
4: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
6: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города.
7: Официальный дилер «Джили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11.

0: специалиста.
1: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgkdefis24.rf или по телефону 276-7077. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
2: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
3: А папа?
2: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
3: И как же быть?
2: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали» и живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик «Социальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: Без 15.08 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
3: Здрасте.
4: Привет. Так, ну, для тех, кто собирается ехать в Москву, есть хорошие новости.
3: Так.
4: Там можно относительно недорогое жилье снять всего за 13 тысяч рублей за месяц. Но проблема в том, что это лоджия.
3: Что?
4: В общем, значит, комиссии нет, говорит объявление, в котором она сдается. Застекленная, да, на минуточку, лоджия на теплое время суток, потому что там ничего не отапливается. Имеется освещение, розетки, шкаф, стол, стулья. Необходим только ваш матрас. Значит, жить вам придется по соседству с парой мужчин. Ну, однокомнатная, видимо, квартира с лоджией.
3: Ну, понятно. То есть они в квартире живут?
4: А ты на лоджии чилишь? У меня что? Мне кажется, очень классно. Ну, почему нет? Есть там все рядышком, значит, вот недалеко от станции Одинцова, если кому-то это интересно. Вот, 13 тысяч рублей. Ну да, небольшая лоджия, но зато можно целый месяц за небольшую сумму почилить в Москве. Сразу.
3: Просто пойду на балкон, и ты сразу на балконе.
4: Да, то есть даже выходи когда. А я сразу вспомнила фильм «Я худею». Смотрел же с Бортич?
3: Да.
4: Она же там у подружки тоже жила на балкончике, на лоджии. Mm-hmm. Там у нее была не застекленная, там летом события происходили. Очень было эффектно.
3: Они что-то знали,
4: да.
3: Изначально.
4: Ну, да, есть же даже квартиры, которые продают, там просто вот такой коридор, короче, просто в размер этой кровати. И все, это как квартиры прям продают официально. Тут хотя бы сдают.
3: Очень жалко, конечно.
4: Ну,
3: все это.
4: Ну да.
3: Читать и слышать.
4: Да.
3: Ну и на самом деле полезная информация. Чтобы найти любовь всей жизни, внимание,
4: давай,
3: надо каждый день ходить на свидания с новыми людьми от 2 месяца.
4: Ага,
3: не с людьми от 2 месяца.
4: Боже! Типа, когда совсем на молодежь засмотрелась.
3: Прям сильно.
4: Сильно люди от 2 месяцев.
3: Ультрамилфа. Значит, у психологов популярен новый способ, называется иголка в стоге сена, который помог построить не один брак. Суть. Встретиться с максимумом людей и отсеять всех, кто не соответствует вашим принципам, каким-то целям, вкусам и прочим параметрам. Вот. Главное не смотреть на потенциал, а вот, собственно, овладеть искусством быстрого отказа. Ну, если сразу что-то не нравится, типа, до свидания. Нет.
4: Ну,
3: red flag.
4: У меня и сейчас быстрый отказ. Я просто изначально в это не вступаю.
3: Не вмешиваюсь.
4: Вообще не вмешиваюсь.
3: Так выявится несовместимость сразу же на ранних стадиях. Ну, опять же, это говорят психологи. Это не от себятина. Когда вот не идете на компромисс ради мимолетного какого-то влечения, самооценка повышается и появляются навыки взвешенных решений. Понимаешь?
4: Как будто бы про какие-то... Про другое вообще говорится. Здесь больше о том, как я просто... с какой помощью мне повысить свою самооценку, грубо говоря, а не найти кого-то. Или в смысле, что они имеют в виду одно за другое зацепиться. Просто у меня, когда был период, допустим, там, да, когда я, значит, в знакомствах встречалась
3: зависала.
4: С кем-то, зависала, да, и я там сходила, ну, допустим, на 3 условных свидания, вот, относительно подряд, там, да, с каким-то небольшим промежутком. После 3-го я думала, что я все, пойду и полежу лучше дома. Ну, то есть меня это, наоборот, настолько удручало, что...
3: На лоджии.
4: На лоджии на своей. Меня это настолько удручало, что там ничего не получается, что люди мне там как-то не подходят, мне с ними некомфортно. Мне, наоборот, стало еще хуже, чем было до этого. Ну, в смысле, просто как-то внутренне неприятно.
3: Сходила на 3 свидания, а он по УДО в итоге вышел.
4: А он даже не перезвонил, вышел тут же и к жене почему-то вернулся.
3: Телефоны забирают. Не могу.
4: Странно как-то. Поэтому, ну, не знаю.
3: Шутки, если что.
4: Нет, если кому-то помогает, то на здоровье.
3: Дайте знать.
4: Дайте знать. Расскажите, как у вас это удается. Как вам это удается.
3: Вот на такой ноте.
4: Нет, но все хорошо, вы не подумайте. Жизнь прекрасна. Девочки, напоминаю.
3: Женский круг возвращается.
4: Все прекрасно. Мы королевы.
3: Конечно.
4: Помните об этом.
3: На сегодня заканчиваем. Встречаемся завтра здесь же в 5 вечера. Завтра просто будет невероятная история про Узбекистан. Поэтому
4: никаких новостей, чисто Узбекистан.
3: Вокруг света с Романом Бутанаем.
4: Да.
3: Все, классного вечера. До завтра. Пока.
4: Пока.
2: Сейчас.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушания.

0: Готовые отрезки будут отмечать там же, пишет НГС-24. Синдром сухого глаза все чаще выявляют у молодых, пишет «Лента дня». Врачи отмечают, что проблема, которая раньше считалась типичной для взрослых, все чаще встречается у людей 15-25 лет. Это связывают с постоянным использованием гаджетов, редким морганием и длительной работой на близком расстоянии. Свою роль играют и дефициты в организме, например, нехватка витамина В12, которая может влиять на состояние зрения. На этом фоне растет и спрос на лечение. За год россияне потратили на глаза капли более 41 миллиарда рублей. В Татышев-парке появились вагоны-теплушки. Это интерактивная выставка к 81-й годовщине Победы. Здесь воссоздали санитарный вагон времен Великой Отечественной войны. Внутри экспонаты истории о воинских формированиях, работе тыла и госпиталей. Выставка работает до 17 мая с 11 до 17 часов напротив инфоцентра, пишут Горновости. В Красноярске из-за паводков поднялся уровень Енисея. Горожане заметили повышение уровня воды на острове отдыха возле маяка. Вода вплотную подошла к лестнице и затопила автомат для выдачи корма уткам, сообщает телекомпания «Енисей». Однако до наводнения еще далеко. По данным Среднесибирского УГМС, выше критической отметки в Красноярском крае поднялась только река Большой Кемчуг. В одноименном селе ее уровень составил 475 сантиметров, при норме в 470 сантиметров. В канун Дня Победы туристско-информационный центр города Красноярска запускает традиционную акцию в поддержку движения «Бессмертный полк». Красноярцам предлагают распечатать фотографии родственников героя в формате А4. Для этого нужно прислать фото на электронную почту welcome.ksk@yandex.ru. В теме указать «Бессмертный полк», в письме написать фамилию, имя, отчество родственника и годы жизни. Готовую фотографию можно будет забрать в ТИЦ Красноярска на проспекте Мира 3 с понедельника по пятницу с 9 утра до 18 часов. Пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 74,80, евро 88,64. Алина Старцева, служба информации.
1: Впервые он почувствовал весну.
2: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
4: Завтра во вторник, 5 мая, в нашем городе пасмурно, осадков не ожидается. Ветер от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5, днем до плюс 17 градусов.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсива.
9: Бонжу.
10: Привет, хай.
11: Привет. Салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
2: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050. Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Салам ассаламу.
7: Бонжур.
8: Привет,
7: хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM. 96.2.
12: Дорогие радиослушатели, для всей прогрессивной молодежи звучит легкая инструментальная музыка.

Красноярск-ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16.

0: В Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коначива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: Красноярск FM. 96.2.
14: Дорогие радиослушатели, для всей прогрессивной молодежи звучит легкая инструментальная музыка.

madness.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Justin Chaplin.

0: реклама. Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
1: Красноярск ФМ.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.